0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Настал момент, когда я могу с уверенностью вам заявить о том, что сегодня пятница!
1: Да! Вот и она!
0: Даже собака радуется, ничего себе.
1: Все радуются, конечно, мы радуемся, и миллионы, миллиарды наших слушателей прямо сейчас тоже радуются, ведь они только проснулись от этого ора нашего утреннего, что с ними часто происходит, потому что они никогда не выключают радио «Континенталь», а там в 7 с небольшим что? Ор, вот тот самый в будни, который их мотивирует идти куда-то на работы, на учебы, на все их вот эти дела.
0: Главное, что сегодня, Сень? Спроси.
1: Что сегодня главное, Тимон?
0: Не превысить скорость ора того самого нашего, знаешь.
1: Громкость ора и скорость нашего эфира. Мы сегодня в нормативах идем, все в порядке у нас, да.
0: Потому что отмечаем день госавтоинспекции и день рождения Тома Круза, представляете?
1: Ничего себе, все это в один день, а мы никогда не замечали. Сегодня вот отметили такое удивительное событие.
0: Мы любим объединять некие праздники воедино. И сегодня что подумали, ребятки? Название крутого боевика про инспектора ГАИ будет как не кстати. Свои варианты отправляйте к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochel и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: И еще что будет кстати, это сертификат в лето на выходных очень вам пригодится. О, Империя игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
2: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше.

0: кинотеатра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
3: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ну что, давайте посмотрим, что есть из новостей. И с одной хорошей новости для автомобилистов мы уже начали. Сегодня можно поздравлять инспекторов ГАИ. Если вдруг они вас остановили, вы такие: с праздником, и уже сразу плюс балл какой-то вам дополнительный.
5: Не, плюс балл...
6: Сразу видно человека без прав.
5: Да, плюс балл нехорошо в жизни.
4: Не, ну это... Если вас останавливает инспектор ГАИ, маловероятно, что вы сдаете экзамен в данный момент.
5: А кто его знает?
4: И такое вам. Просто поздороваться, да? Человек остановил вас с коллегой, так сказать. Поэтому там-то плюс балл вполне может вам и какой-то принести позитивчик. В общем, сегодня распространяйте хорошее настроение. Ну и хорошее настроение будет у жителей или гостей замечательного места под названием Ново-Синеглазово. Потому что теперь там открыто техническое движение по путепроводу через железнодорожные пути. Вот так вот. Очень давно все этого ждали, и наконец-то это случилось. Строительство объекта завершено, и его накануне вот осмотрел губернатор Алексей Текслер. Лично оценил. Глава области поблагодарил всех, кто реализовал проект. Теперь автомобилисты не будут стоять в пробках, ожидая, пока проедет поезд. Теперь поезд едет где-то внизу, а они едут где-то наверху. Вот так вот. Это называется мост, он же путепровод. Кайф.
6: Спасибо, Сень, что объяснил нам.
4: На всякий случай.
6: Смысл.
4: Да. Новые технологии, да. Открыли где-то 1004 лет назад, но до сих пор вот не везде, к сожалению, мы можем их применить. Работы шли, я напомню, с 2024 года. Длина переправы 90 метров, между прочим. Вот такой вот путепровод. Нехилый совсем. Также Текслер поинспектировал ход капремонта моста через реку Миас по улице Черкасской. Вот к нам тоже заехал туда на ЧМЗ. Здесь, говорит, в ближайшее время начнут укладку дорожного полотна. Они мне обещали лично на автомобильной части. Там есть еще трамвайная часть.
5: Подожди, у вас есть мост через реку Миас?
4: Да, вообще-то металлургический район отделяет от всего остального города река Миас. Вот это, да, и это
5: реально?
4: Проблема. Да, там есть прям мост, по которому ты можешь попасть. Вот большой, и его ремонтируют.
5: Не, то большой есть... я знаю. Ну, вот когда ты с Северка переезжаешь на ЧМЗ, ты вот про это говоришь?
4: Ну, да.
6: Северка
4: если
6: на
4: ты
6: ЧМЗ?
4: Это... Не, ну он называет Северком всю северную часть города, видимо, судя по всему, для него. Вот этот Свердловский тракт, это тоже
6: это Северок?
4: Часть
5: не,
4: Северка.
5: Не, я не про это. Смотри, ты с Комсомольского поворачиваешь налево и на ЧМЗ.
4: Налево.
5: Лупишь.
4: А, подожди, как ты... А, ну, типа, если ты так едешь подожди, по Комсомольскому, то
5: да.
4: Вот так, типа,
5: да,
4: ну,
5: да, да, да,
4: в северном направлении ты поворачиваешь, давай так, у него это называется
6: но это
4: налево.
6: Уже будто бы не Северок, это уже центр. Ты же это на пересечении, ты
5: пересечение
6: поворачиваешь на Свердловском
5: да.
6: проспекте.
5: А, ну для меня это Северок просто.
4: Ну, я говорю,
6: ну, для
4: вся,
6: меня тоже.
4: Вся северная часть города Северок, да. Ну, там вот эта промзона потом идет достаточно
5: да, да, да,
4: такая,
5: да, да, да,
4: такая
5: да, да.
4: затяжная. Вот.
5: Ты вот про этот мост в Терабитию, да?
6: Нет.
4: И там потом, не, ну, а после него идет мост в Терабитию, вот после
5: а,
4: этой
5: после
4: промзоны.
5: Уже,
4: то есть ты поворачиваешь прямо на ЧМЗ, проезжаешь вот место, которое называется Поворот, характерно. Вот.
5: Так, так, так.
4: И потом мост, огромный мост, да, через который
5: но
4: даже трамваи ездят.
5: Но дальше-то у вас нет мостов там никаких и рек, правильно?
4: Дальше нет мостов и рек, да.
5: Все. Это вот. Не считается просто для меня.
4: Не, ну это огромный мост.
5: Я думал,
4: говорю.
5: Вдруг у вас как...
6: Да нам все равно, считаешь, что это мостом или нет, это мост.
5: Я вообще
6: кто-то
5: не...
6: должен был это сказать.
5: Да я не про мост говорил, про реки говорил. Я думал, у них там реки, как вот какие-то кисельные берега, они там купаются, это, у них там зелень.
4: У
5: вот
4: нас и... есть еще хитрый мостик.
5: Я думал, может,
4: да.
5: я давно
4: секретный.
5: На ЧМЗ не был.
4: Как... Секретный хитрый мостик, который ведет прямо к моему дому. Его, слава богу, пока не ремонтируют. Давайте, если и возьмемся, то только после того, как вот этот большой сделают. В общем, обещали, что тоже его активно делают и нормально. В следующем году вроде как планируется, что какое-то движение там даже пустят по второй половине этого самого моста. Проблема в том, что тогда первую половину закроют, потому что ее тоже надо переделывать. В общем, там весело в ближайшие годы, конечно, на этом мосту. Но хоть за ново-синеглазовцев мы радуемся. У них теперь все будет лучше и удобнее.
5: Молодцы, ребят.
4: Красавцы.
5: А ведь у них новые синие глаза, а мы не подозреваем.
4: Как будто это мы, да, с утра вот немножко, к пятнице особенно. Слегка синеглазовцы.
5: Ну, чуть-чуть, допустим.
4: Не без
6: я
4: этого.
6: Всегда.
5: А, Сень, у тебя же не голубые, да?
6: Нет.
4: Не, у меня не голубые, я про синяки в основном. Ну,
5: а,
4: вот.
5: Все, я понял. Все. Ну что ж, давай своими синячками посмотри быстро, какая там погода сегодня ожидается, и рассказывай людям. Поехали.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
7: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Сити Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле. При покупке новых «Хавейл» дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО. И весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать. Пора ехать. «Хавейл Сити Июль». Копейское шоссе, 88/9. АОГСК «Югория». Акция до конца июля этого года.
2: Погода.
4: Плюс 16 прямо сейчас в центре Челябинска. Переменная облачность, кратковременные дожди в течение дня. Местами возможны грозы, а утром туманы. Слабый северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 21-24.
2: Реклама на радио «Континенталь».
8: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
9: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Неоферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые Горизонты». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
11: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
12: Мне сказали: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
11: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на nash.dom.rf.
14: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно, вначале нам нужно что сделать?
1: Что сделать?
0: Ты думаешь?
1: Что, я не знаю.
0: Позвать какого-то человечка, который поможет нам напомнить, что за день?
1: Ну ладно, сейчас позову. Глашатый, глашатый! Он на костылях сегодня добирается, извините.
2: Сегодня не на лошади, да? Но лошади тоже тяжело к пятничке, мы понимаем.
1: Да, надо отдыхать.
2: Легкий спойлер. Итак, сегодня...
1: 3 июля! День такой пасмурнястый немножко.
0: От чего я, кстати, в шоке?
1: День, когда Ксюша начнется вновь. Поехали.
0: Итак, поехали, овны. Ваша настойчивость поможет преодолеть препятствие, которое оказалось серьезным. Главное, не менять курс.
1: Тельцы, у вас появится шанс укрепить уверенность в собственных силах. Доверяйте своим умениям, а не чужим сомнениям. Вот так.
2: Близнецам. Звезды говорят, что этот день благоприятен для обмена мнениями и поиска каких-то нестандартных решений. Действуйте.
0: Раки. Домашние дела принесут больше удовлетворения, чем вы ожидали. Наполните пространство теплом.
1: Львы. Удача улыбнется тем, кто не побоится взять дополнительную ответственность. Ваши способности будут замечены.
2: Девы. Последовательные действия помогут быстрее приблизиться к желаемому итогу. Не отвлекайтесь сегодня на второстепенное.
0: Весы. Неожиданный комплимент или знак внимания подарят уверенность и хорошее настроение на весь день.
1: Скорпионы. Обстоятельства позволят вам избавиться от того, что давно мешало двигаться вперед. Отпускайте все это без сожаления.
0: Вау.
2: Не забывайте. Все правильно. Стрельцы. Смелое решение поможет приблизиться к давней мечте. Не позволяйте сомнениям остановить себя сегодня.
0: Козерожки. День подходит для укрепления деловой репутации. Ответственный подход произведет правильное впечатление.
1: Водолеи. Необычные обстоятельства заставят взглянуть на привычные вещи иначе. Меняйте свой угол зрения.
2: Ну и рыбы. Внутреннее спокойствие поможет принять решение, которое давно откладывали. Все окажется проще, чем вам изначально казалось.
0: Вот так. А ты все думаешь и думаешь, рыба, думаешь и думаешь. Хватит думать.
1: Да я не думаю.
0: Да мы знаем. Как будто бы я хотел помочь тебе.
1: Зачем?
0: Ну ладно. Не думаешь так, не надо тогда начинать.
1: Конечно.
0: Но если вдруг вы не рыба, и все-таки думаете сегодня, да, в отличие от нашей рыбы именно, и думаете, как же мне провести этот день, я пропустил свой знак зодиака. Ничего страшного, мы за вас уже подумали, и вот он, повтор гороскопа, появится в нашем эфире в 11:45, так что ловите, ну и потом уже в течение всего дня. Ну и самое главное, продолжайте пользоваться самым важным и главным советом от звезд. Он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале — переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте – плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке – до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске – плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: Тавриа.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон – автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
5: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: пятничка, ребята. Мы тут поем масти, если что. Дни эфира. Шо, шо, ну шо вы такие грустные
1: пятницы? Я пытаюсь понять, где там была Асти в этом. Оу-оу-оу.
2: И меня повело.
1: А, это повело. Я думал, это просто был очень странный Санта такой, который не выговаривает букву Х, такой. Оу-оу-оу.
0: Ну, в эфир не попало, просто начало, концовка только залетела. Видишь, как получилось. Так, сегодня мы, значит, отмечаем День госавтоинспекции и день рождения Тома Круза. И придумываем.
2: Так все сошлось.
0: Да, название крутейшего боевика про инспектора ГАИ.
2: Итак, вот варианты, которые вы нам уже отправляете. Вот есть, значит... сильно сложно в пятницу ранним утром, во-первых, от Альбины. Как бы тема такая, говорит. Сложно, сложно.
0: Тут надо еще фильтровать, что читать периодически.
2: Это безусловно, да. Гайцы, Атас, Иха, вот такое есть от морковки.
1: Просто разводит движуху какую-то, да.
2: А правильно. Я думала, это вот это. Дан, та-да-дам.
1: Итак.
2: Ну, Атас там другое, но вы поняли. Все связано.
1: Все, да. Все на одной волне. Между прочим, современное есть. ГАИ, ИИИ.
2: ГАИ.
0: ГАИ.
2: ГАИ.
1: Вот так, да.
2: Класс.
1: Не используйте ни в коем случае на экзаменах.
0: Круз-контроль.
1: Круз, прикольно.
0: Понятно, да. Круз-контроль.
1: Раз уж пошли по каламбурам, миссия неугаима. Вот. У Егора такая сегодня с утра. Это прикольно.
0: Я смотрю, братья Беспаловы накинули сегодня на наше сообщение. Хотят сильно в лето, получается, сходить.
1: А конкуренция между братьями какая-то, битва. Кому мы отдадим? Не знаю.
0: Непонятно. Пока непонятно.
2: От Игоря есть вариантик, разбавим, да, братьев? От самоката до кабриолета.
1: Всех. Всех остановим, да.
2: Остановка не выполнена от Марата. Хорош.
1: Полосатый рейс некий. Ну, вот эти вот палочки вспомнили, полосатые, те самые гаишные.
0: Подожди, был же советский какой-то фильм, да, такой полосатый рейс?
1: Про тигров, да, что-то там было. Ага. Они плыли в конце, это единственное, что я оттуда помню.
0: Я тоже.
1: Кадр всем запомнился.
2: Гаитяне, ребят.
0: Гаитяне.
2: Гаитяне, классно.
1: Какой отпускной вариантик, да, такой летний, прикольный. Гаити. Классное место, на самом деле.
2: Но был там?
1: Нет, но я предполагаю, в смысле, что я имел в виду, что классное место для того, чтобы отдыхать гаишникам, знаешь, типа отправлять на Гаити людей просто в служебную командировку.
2: Согласна.
1: Прикольно.
0: Так, поездка на Гаити из Челябинска потребует значительных расходов из-за сложного перелета. Цены на авиабилет начинаются от 18 тысяч. Что? Средняя стоимость ночи от 12 тысяч? Мы про то Гаити говорим?
2: Нет, не то Гаити.
0: Что-то яишко вообще не то говорит, конечно.
1: Вот, никаких ИИ, тебе же сказали уже. Не используй. Так, скорость не прощается. Вот так вот от инспекторов ГАИ, от всех вам рекомендация.
2: Так, я тут пытаюсь в телеграм-канале разобраться.
1: Давай, тут дорожный...
2: Ну, тут доброе утро вот есть.
1: Да, доброе утро.
2: Всем доброе утро.
1: Великое название для боевика.
2: Не думаю, что это название.
1: Идеально просто. Ну что, доброе утро и вам, получается, телеграмцам вот этим.
0: Ждем от всех, от телеграмцев, от ВКшников. Да, так, нормально название?
2: Да.
0: ВКовцев, кому как удобно. В общем, сообщение ждем, друзья, от вас на темку крутого боевика про инспектора ГАИ. Уже в конце утреннего шоу отдаем подарки. Оно сегодня последнее на этой неделе. Пятничное, шикарное, великолепное.
2: Странно.

0: завтра не выйдем?
1: Завтра не выйдем.
0: Ну ладно.
1: Нет, завтра не будем.
0: А у тебя завтра что, дела какие-то?
1: Какие-то там дела есть.
2: Но встретимся.
0: Кстати, подписывайтесь на мой телеграм-канал Савушкина нижнее подчеркивание лайв. Там что-то будет.
2: Так, кто знает, может, и в Континентале что-нибудь вылетит. Посмотрим.
0: Да 100%, конечно, да вылетит.
1: Куда вы топите, тихо.
0: Да мы уже договорились, вылетит.
1: С кем вы договорились?
0: С Леной.
2: Мы топим, поэтому эфир пролетит очень быстро. Вы даже не заметите, как мы вручим те самые подарки.
0: Это да.
2: Сертификат в лето о Империи игр.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
4: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так.
1: Давайте завтракать все вместе, друзья. 700-104, набирайте нас. Но есть одна заковырка, так сказать, подкузьминка некая. Мы в наш завтрак засунули одно несъедобное блюдо абсолютно. Вот его нужно разгадать и забрать наши подарочки.
2: Где вот еще бывают всякие подковырки, подкузьминки, но страшно интересно. На мозгобой, конечно же, это классический квиз, на котором вас ждут вопросы на логику, а также видео, аудио, картинки, вообще много всего интересного. Собирая дружную компанию, приходи побеждать. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
1: Доброе утро.
0: Вот да. Так сразу.
1: Сразу.
0: Доброе
1: вот так
0: утро.
3: Здравствуйте.
0: Как тебя зовут?
3: Алексей.
0: Алексей, как настроение?
3: Просто великолепно. Хоть погода не очень, но я наслаждаюсь.
0: Ну а чем наслаждаешься?
3: То, что не жарко.
0: Так.
1: Это хорошо, кстати, да.
0: Мы это любим тоже.
1: Потому что скоро будет жарко.
0: Алексей, что делать будем?
3: Будем играть.
1: Будем играть.
2: Ну вот, такой план у человека на ближайшие 5-7 минут, по крайней мере, точно.
0: Я, конечно, имела в виду, что делать будем с тем, что будет жарко. Но окей.
2: У него пока тоже нет способа. Но, если что, Алексей, ты там в личке с нами поделись, да. Если придумаешь что-то от жары, мы тоже будем благодарны.
0: Алексей, а подписан на наш канал, может быть, в ТГ, или на нашу группу ВК?
3: Нет, не подписан, но бывает заглядываю.
0: Ай-яй-яй. Сталкер.
1: Сталкер.
2: Это уже твое слово?
0: Нет, у меня сегодня Тирин.
1: Тирин. У меня сегодня папа аль помодоро.
2: А у меня баттерфри. Что-то из этого. Два съедобных, а одно несъедобное. Выбирай.
3: Мне кажется, первое несъедобное.
0: Тирин.
3: Да.
0: А что это?
1: Это
3: материал.
0: Материал какой-то.
2: Сделано из тирина. Что-то, да.
0: Да. А на самом деле тирин — это блюдо из овощей, мяса или рыбы. Такое нечто среднее между запеканкой и паштетом.
1: Угу.
0: Странное на самом деле, но вот такое.
1: Сверчки?
0: Да.
2: Очень громкие сверчки.
0: Удачи вам там в поездке, сверчки. Надо бы как будто бы поменять уже. Ну ладно.
1: Так, ну что, у нас два блюда осталось. Точнее, даже одно блюдо и одно не блюдо. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
4: Елена.
1: Лен, как дела?
4: Отлично. Утро началось, два зазвонилось. День удастся.
0: Ура!
1: Не, в целом позитивно, ура, если ура. Утро вообще началось, да, как будто бы уже плюсы можно найти.
4: Да.
0: Но самое главное сейчас отгадать. Тут осталось у нас два блюда или не блюда?
4: Да, чуть осталось.
0: Так, и что же выбираем?
4: Я выберу последний вариант, баттерфри.
0: А что это?
4: Ну, что-то красивое. Баттер и фри.
1: Баттер.
0: Масло и свобода.
2: Ну, как будто свобода от масла, да? Что-то, когда жарится без масла.
1: Что-то на ПП. А у меня папа аль помодоро, напоминаю. Помодоро.
2: Ну что, последнее слово твое?
4: Последнее слово баттерфри.
2: Баттерфри, уверен?
0: Баттерфри.
4: Да, уверен.
2: Мы пытались как-то,
1: кстати, да.
2: Да, как-то вот как-то подставить тебя, но не получилось.
0: Какие вы неприятные, а?
2: Я тут вспомнил наше развлечение некоторого времени назад, и баттерфри — это покемон-бабочка фиолетового цвета. Вот такой.
1: Покемоном вспомнили.
2: Баттерфри.
0: Да, ну как баттерфлай.
2: Да, но очень похоже на что-то съедобное, да, действительно.
0: Прикольно.
1: А папа аль помодоро — это тосканская кухня, густой хлебный суп. Вот так.
0: Это мы прям поняли, что это съедобно. Ну, помодоро.
2: Ну, там помодоры должны быть там где-то.
0: Да.
2: Обязательно.
1: Специально как будто бы изменили для нас. Помодоро. Может быть, не попробовали. Может, я, наоборот, знаешь, запутывал, что это на помидоры похоже.
0: Ну, странно, странно.
2: Интересно.
1: А там действительно томаты, чеснок, оливковое масло, базилик, хлеб. Вот так вот.
2: Мы как чувствовали. Ну что, можете отправляться теперь не только угадывать съедобку или несъедобку, но и песни. Тоже отличное занятие. Этим можно заняться на Тутс-Тутс-квизе. Музыкальный караоке-квиз от создателей Мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто же их исполняет. На ответах поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.
5: Реклама на радио «Континенталь». Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000. Телефон рекламной службы 72-39-03.
6: Ты расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: Челябинске 8 часов.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои,

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: В день госавтоинспекции разрешить поздравить всех, кто причастен к этому празднику. На дорогах, в кустах, в кабинете.
1: Где бы ты сейчас ни находился.
0: Да, мы поздравляем тебя и просим экстренно выдать права Сене и Тимону сегодня, да?
1: Да, конечно.
0: Официальное обращение. В честь дня рождения, как говорится.
1: Ну, вы же сегодня веселые, бодрые какие-то, с хорошим настроением. Мы его, опять же, вам поднимаем дополнительно.
2: Понимаете, тут какое дело? Обычно на день рождения дарят подарки, а не в.
0: Да.
2: Поэтому что-то вам придется подарить.
0: Мы можем что-то подарить, но взамен требуем что-то подарить и нам.
1: Пишите в личку, да. Всегда готовы. Звоните нам в игры. Мы с удовольствием что-то подарим сегодня, в том числе и инспекторам ГАИ.
0: Все, призываем всех инспекторов звонить нам сегодня. Ну и день рождения Тома Круза. Его, наверное, мы не призываем звонить. Вряд ли он нас слушает. Но вдруг, если что, Том, давай тоже набирай.
1: Ну, конечно. Том-то тоже хочет в лето, мы понимаем.
0: Естественно.
1: Еще бы.
0: Что он там в своих Майамах видел?
2: Да ничего. А вот в лето...
1: Бассейн на крыше, конечно. Ну, где там в Майамах такое найдешь?
0: Где там парения такие найдешь шикарные?
1: Между прочим, хамамы. Все, что мы любим. Вот, все это есть. Давайте я точнее расскажу. Раз уж мы начали,
0: давай,
1: да, эту
0: давай.
1: Тему. Значит, смотрите, точно, Том, вот смотри, завидуй, слушай. Бассейн на крыше, бассейн есть еще внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения. Без тебя, Том, понятно? 2 детских бассейна и игровая. И все это в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, Том, из своей Америки, вот там. Наматывай невероятные счета. И летотермы.рф. Всегда можно зайти вот на такой сайт.
2: Ну и, конечно, код города 351.
1: На всякий случай напоминаем.
0: А код страны?
1: Вот, разбирайся.
2: Плюс 7.
0: Плюс 7 просто из Америки можно позвонить.
2: Да, конечно. А в Америку плюс 1.
1: Ну, Том вообще не с такими миссиями Лондон справлялся, как дозвониться до России. Я думаю, получится нормально. Он к нам приезжал, кстати, он такой в целом путешественник и позитивный человечек.
0: Ну все, он же может вертолета прям в бассейн на крышу спуститься.
1: Да, к нам прямо. Здесь лазерные лучи какие-то обязательно для него попросят сделать, а то скучно просто так сказать.
2: Вот, конечно, мы все обалдеем от этого, если Том спустится неожиданно. Ты выходишь из баньки.
0: Как же она быстро заменила слово, да, заметил в процессе.
2: Почему? Я именно его и хотела сказать.
0: Хорошо, хорошо, я так и понял. А, кстати, сегодня мы объединяем вот эти два дня, день госавтоинспекции и день рождения Тома Круза, и придумываем название крутейшего боевика про инспектора ГАИ.
1: Где мы все это собираем? Все это богатство, скажи.
0: В группе ВКонтакте vk.com/radiochell и в телеграм-канале Радио Континенталь.
2: Конечно же, еще и на канале нашем ВК можете прямо под последним постом просто смело писать ваши мысли по теме, и мы будем их с удовольствием озвучивать в эфире.
1: Такой план у нас, да. Ну и, конечно, с удовольствием будем раздавать те самые подарки и слушать музыку.
2: Так.
1: Например, вот мод.
2: Ой, намек на нас, мне она нравится, прям нравится.
1: Легкий намек на подарки, на хорошую музыку, на отличное настроение на ближайшие пару часов.
0: А еще слушайте хит «Конем» сегодня вечером в 18:00 и чекайте, на каком месте мод с этой песни.
2: Ой, ну все, ну еще новости совсем сразу после мода, скоро, ждем.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: 9000 украинцев поженились в этом году. На сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького узлика.
2: С утра по радио о главном. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит,
4: паривит. Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
2: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
5: Новости.
6: Новости.
5: Как ты любишь говорить, Тимон?
6: Я так говорю.
5: Новости. Вот
6: нет,
5: это вот
6: я вот не так говорю. Я говорю, новости. Вот так
5: ну,
6: вот.
5: Вот так
6: весело,
5: я и показала.
6: Весело. Ты показала, как будто я умственно отстал. И вот так вот. Новости. Вот так. Никогда я так не говорил.
5: Чейн, скажем ему, нет? Ну ладно,
7: нет, не будем. Никогда так не говорим, ты же знаешь.
5: В восьмом часе у нас новости-то какие? Хоккейные же.
7: Так, и что
5: ну,
7: там?
5: Вот вам, пожалуйста.
7: Неужели опять что-то произошло?
5: Что-то произошло. Что-то произошло. Ну, хоккеист Максим Шабанов наш, челябинский, подписал контракт такие с Миннесотой.
6: С Миннесотой.
5: Не с трактором.
6: А почему сразу так нельзя было сделать, Макс?
5: Ну,
6: зачем тебе был Нью-Йорк Айлендерс?
5: Ну, потому что Нью-Йорк. Вот это вот все, наверное, вайбы какие-то хотел.
6: Сидим мы на скамейке сезон весь. Потом мы в Нью-Йорке.
5: Потом мы в больничке. Вот это вот.
7: Ну, потому что, да.
5: У нас ребра сломаны. Ну, ладно, это такое. Это был, как это сказать, дайджест по прошлому сезону. Он, кстати, играл.
7: Он не занимает много времени, да, этот дайджест, легко вот так пропеть.
6: Да кайфы, атакующая команда, Капризов.
5: Да нет, Миннесота это шикарно.
6: Шикарно.
5: Это просто потрясающе. Ну что еще шикарного? Давайте расскажем. Российский нападающий подписал контракт с клубом НХЛ Миннесота, как сообщает пресс-служба команды. Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон, а зарплата игрока составит 1,6 миллионов.
6: Ну, это, конечно...
5: Это, конечно, норм, потому что, ну, он вырос. Он же пришел на контракт новичка, у него было 900. Сейчас,
6: но...
5: ну... Слушай, учитывая тот сезон, мог...
6: Подожди, у него не может быть контракта новичка, он же не задрафтован.
5: Нет, у него был контракт новичка.
6: Не может такого быть.
5: Так вот, значит, в прошлом сезоне Шабанов выступал за Нью-Йорк Айлендерс. В 44 матчах он забросил 5 шайб и сделал 13 результативных передач. Это как, считай, за неделю в тракторе, да, в КХЛ? В позапрошлом сезоне.
7: Да.
5: А до отъезда в НХЛ форвард играл за челябинский трактор, воспитанником которого является. Он перебрался в США летом 25-го, после того, как челябинский клуб сыграл в финале Кубка Гагарина, проиграв Локомотиву. Мы все это знаем, мы все это помним. И грустим по этому поводу. А Максим Шабанов в России выступал исключительно за трактор, поэтому если вдруг так случится, что в Миннесоте что-то не пойдет, я думаю, по возвращении в КХЛ он вновь будет защищать цвета наши любимые черно-белые.
7: Ну или максимум Амур, да, который собирает у себя тоже такой Dream Team своеобразный.
5: Ну, Макс, ну мы других команд просто как будто бы и не знаем.
7: Мы ждем, если что, да.
5: Сень, ну у нас в этом сезоне еще Борыс в почете вновь. Там же наш Логан будет. Будем следить. Будем следить за всеми командами КХЛ, как и всегда. Ну и, собственно, за НХЛ частично тоже. Что ты смотришь? На контракт новичка?
6: Нет, я смотрю вообще на состав Миннесоты в целом и вижу, что...
5: Отлично.
6: Что Капризов. Тарасенко перешел в Миннесоту, что ли? Тренин. Юров Данила. Ой-ой-ой, там развернуться можно вообще просто шикарно.
5: Вот он, возможно, и развернется. Посмотрим, как это будет происходить. И в любом случае ждем чего-то яркого. Всегда приятно наблюдать за успехом наших воспитанников и наших, как это называется?
7: Земляков.
5: Да, земляков. Спасибо. Mm-hmm.
7: Вот так, да. Но если решишь совсем развернуться, Максим, то мы всегда здесь тоже ждем. Напоминаем.
6: Ну и, кстати, если что, Овечкина не будет в тракторе и вообще в России.
7: Да ладно.
5: И в Амуре
7: даже не
6: будет.
7: Да что ж такое.
6: Он еще на год продлил контракт с Вашингтоном. Вот так вот.
5: Эх, конечно, не знаю, что там Амур планировал, но надо менять планы. Надо менять планы, я так
7: считаю. С хоккейной командой или конкретно с городом? Уже.
6: А я не удивлюсь, если с городом.
7: Да. Вот есть такое ощущение, что он уже больше там может пользы какой-то принести. Городу просто.
6: Да ему уже надо тренировать, наверное, Вашингтон просто дальше.
7: Я думаю, да.
6: Так что все, успехов нашим ребятам в НХЛ.
5: Пусть все получится. Молодцы, молодцы.
6: Красавчики.
5: Да. Кстати, давайте, если хотите обсудить это, мой телеграм-канал Савушкина нижнее подчеркивание лайв. Там мы уже с детства за Миннесоту, как говорится.
6: Красавчики. Не, реально, я надеюсь, у Макса получится в этом году.
5: Ну, вот тут должно. Должно. Будто бы тут должно. Ну, посмотрим. Посмотрим. Все. Как сказал Арсений, посмотрим. Вышел на улицу, пальчик вот так плюнул и измеряет. Какой ветер. Ага. Ксень, какой, кстати?
7: Северо-западный.
5: Ой, у меня в голове, представляешь, северо-западный был.
6: И у меня в голове был.
7: Получается, твоя голова как-то связана с моим пальчиком. Это очень странно.
5: О, ужас.
6: Я отзываю.
5: О погоде, рассказывай о погоде.
2: Погода.
7: Итак, плюс 16 тем временем сейчас в центре. Челябинская переменная облачность в течение дня, кратковременные дожди, местами грозы, утром туманы. Слабый северо-западный ветер, днем сегодня плюс 21, 26.

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: Владелец «Хавейл». Хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5Р.
4: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не отрыто.
5: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
6: Особая гордость Т2 в Челябинской области – лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
7: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники «Велодент» на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник «Велодент».
9: Запись по телефону +7 351 246 77 77. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700.
1: 100.
2: 4. А звоните скорее, друзья, для того, чтобы какой-то трек разгадать. А вот как мы его будем засекречивать, также зависит от вас. Ведь мы вместе с вами выбираем рандомным образом механику. Вот такие дела.
3: С помощью овощей и фруктов.
2: Бывает такое.
3: И ягод.
2: Конечно.
3: И ваша интуиция.
0: Чего только насобираем, да, и закинем в нашу смузи-машину. Это поглядим еще. Ну а точно мы определились уже с подарком. И это сегодня сертификат в MedPoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды в MedPoint всегда очаровательно жаркий. И все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, MedPoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
3: И 700 ровно, 104. Доброе утро.
2: Привет. Hello, I'm Tom Cruise. I call you.
3: Number.
0: From America, скажи.
2: America. America, yeah. I want to summer.
3: What?
2: Your great summer.
0: Go to great summer. Go to great summer. The баня, you know.
2: The баня. Парение.
3: Лето.
2: I want парение.
0: Хамам, you know.
2: Хамам.
3: Хамач.
2: My favorite place is хамам.
3: Ой, как много этого всего переводить. В общем, хочет Том Круз в баньку, хамам, вот это вот лето, он все наслаждается, подарки. Но это шутка. На самом деле до нас дозвонился другой человечек. И имя ему...
2: Да.
3: Доброе утро, как тебя зовут?
2: Молчит другой человечек пока. Поэтому
3: алло.
2: Моя пародия на Тома Круза продолжается.
3: Нет, доброе утро. Не надо, не прерывай.
0: Ребят, спасите нас от пародии Тимона на Тома Круза, ну пожалуйста.
3: Да что ж такое-то?
2: I drove in helicopter.
0: Что ты сделал?
2: Drop.
0: Том, что ты сделал в вертолете? Что это такое? Мы тебя пустили в вертолет разок, ты там драф уже.
2: Я уже драф там по полной программе.
3: А что хотелось сказать, мне интересно?
2: Drive.
3: А, drive.
2: Drive. Получился драф.
0: The helicopter. Все, мы поняли.
2: I drive the helicopter. Все, давайте там. Ну что, не звоните уже, давайте вперед, ребята. 700-104.
3: Доброе утро.
2: Набирайте нас уже скорее.
3: Доброе.
2: Не молчите, когда звоните.
3: Да ты им сказать не даешь просто. У тебя то Том Круз, то еще что-нибудь. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Валерия.
3: Валерия, как настроение?
4: Прекрасное.
3: Чем занимаешься?
4: Еду на работу.
3: А кем работаешь?
4: Бухгалтер.
2: Бухгалтер. Ах. Как тебе моя пародия на Тома Круза?
3: Ну, конечно.
4: Почти.
2: Чуть-чуть, да, не дотянул там, но я доработаю, доработаю. А, немножко приемник притуши, пожалуйста, да, чтобы мы себя не слышали на заднем фоне.
0: Так. Чтобы мы не слышали своих пародий, да, мы это не перенесем.
3: Еще раз Тома Круза, это, да.
2: Why?
3: Так, у нас сегодня есть три ягодки, и у меня это клубничка.
2: У меня тогда брусничка.
0: А у меня тогда малина. Выбираем.
4: О, малина.
0: Малину выбираем. Итак... Что же приносит нам малинка?
2: Ой, давненько мы по ягоды не ходили.
0: Ох, ягода-малинка получается.
2: Ягода-малинка. Мы взяли текст современной популярной песни и переделали его на старорусский манер. Все слова изменены. Соответственно, Валерия, слушай внимательно. Готова?
4: Да.
2: Погнали. Вот она, вот она. Вот она. Наруби. Ой, мир кругом нею вращался, чудною звал. Пути незрело в купальне таилось. Долго ли слезы лить будет? Гадали, додумали. Утром кофе пила у истока. Небо взирало на помыслы зорко. Облегчится ли на душе? Гадали, додумали.
3: А я знаю, что за трек,
2: Конечно, мы же тебе сказали вначале.
3: Моя любимая песня этого исполнителя. Или исполнительница.
2: Непонятно, Валерия.
4: Там что-то с кофе. Что-то с кофе там.
2: Что-то кофе был только какой-то там, да.
3: Так.
4: Кофе.
2: Но это
4: я не знаю.
2: Как будто не ключевое, вот прям не зацикливайся на кофе и вот на это.
3: Ну, увы.
4: Слезы.
3: Увы.
2: Вот слезы поближе к истине. Все, давай, последний шанс.
4: Ну ладно, 10%.
2: Нету варианта.
3: Так она сказала, я не
4: знаю.
3: Нет.
2: Ну вдруг бы, что-то раз на ИТ пришло некое.
3: Ты сказал Кристине?
2: Почему Кристине? Валерии?
3: Мне послышалось слово, имя Кристины.
2: Не было там никакой Кристины.
3: А возможно сейчас в эфире появится. Доброе утро.
1: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
1: Ксения.
3: Ксения?
0: Ксения,
3: да.
0: Не Кристина.
3: Ну, первая буква правильная.
0: А я думал, я уже в битве экстрасенсов. Мне послышалось слово Кристина. Кристина, здесь есть Кристина? А, Ксения, да, конечно.
3: Кристина, позовите Кристину. Ай, Ксения, как настроение?
1: Настроение супер. Слушаю вас каждое утро. Заряжаете позитивом.
3: Ой, спасибо, нам приятненько.
2: Извините. Ксения, как тебе моя пародия на Тома Круза?
1: Я, к сожалению, прослушала.
3: Не к сожалению.
2: Я говорю, слушаю вас каждое утро. О, понятно.
1: Ну, я прихожу на работу в 8:30, пока муж в 7, а я в 8:30.
2: Да я вот буквально пародировал же, вот только что в начале.
3: Ну вот
2: игры.
3: Только включился
1: так
3: человек.
1: Я же звонила.
3: А-а-а. Ей было не до тебя, не до твоей пародии, понимаешь? Она хотела песню назвать. И что же это за трек?
1: Я предполагаю, что, ну, по слову купания, я подумала, что это Мари Краймбрери пряталась в ванной.
2: Купальня там была. И слезки там были.
0: И слезки.
3: Это правильный ответ,
0: ну, конечно!
2: Да! Вау! Wonderful! Ответ как быстренько мне.
0: Answer.
2: Wonderful answer.
0: Отлично. Ну что, две победы сразу. Ты не слышала пародию Тимона. Забираешь сертификат Midpoint. Мы так за тебя рады. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды. В Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 23-28.
9: Реклама на радио «Континенталь». Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
10: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
11: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
12: Куда в отпуск поедешь?
13: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
12: Это в Сочи?
13: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
14: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. I love
15: you, Cherry. Встречайте долгожданную новинку. Cherry Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 миллионов 80 тысяч рублей. Качество и цена. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6 950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
17: Телефон рекламной службы 72-39-03.
18: Надо никого удерживать. Насильно мил не будешь точно. Уходит, не задерживай.

0: Выбирай себя.
1: Загорись-ка. Так, есть... Подождите, я же его даже отметила специально. А вот, инспектор и 50 поворотов не туда. От морковки.
0: Тоже случается, бывает.
1: Хорошая.
0: А гаишники здесь тихие, пишет морковка.
2: Это хорошо, но они прячутся, мы понимаем.
0: Ну там
2: они
0: тоже,
2: как
0: да.
2: Как вылезут, станут громкие.
0: Подковырки эти имеются.
2: И, возможно, найдут именно столько. Инспектор ГАИ и 101 нарушение.
1: А, кайф я нашла для вас. Кошмар на улице Харлова.
2: Нормально, нормально.
0: Это где вообще?
1: Никогда не получится. Это там, где ГАИ. Вы даже не знаете, где сдают все экзамены.
2: Знаем. К сожалению, знаем. Но мы не там сдавали, но там все равно бывали.
1: Да, и не повезло поэтому.
0: Да, конечно. Просто мы тупые. А, в смысле, да, не повезло.
2: Черт, спалил отмаз главный.
0: Я перепутал.
1: Немножечко не туда.
2: Тем временем, инспектор Гайджет.
1: Гайджет?
2: Гайджет, да.
1: Ну, неплохо.
2: Каламбурчики мы любим, да, залетают.
0: Снегири летят в ГАИ.
2: Интересно, с чем-то совместили с таким.
1: Миссия неугаима.
2: Это тоже хорошо. Я плюю на ваши законы. Вот такой какой-то.
0: Осуждаем.
2: Максимально.
1: А вот
2: злостный нарушитель, максимально. Просто за ним гоняется весь фильм, да.
1: Жезл всевластия.
2: У них такой есть, да.
0: Подождите, какой-то каламбур, я его пытаюсь понять, у меня что-то крутится, но я не помню. Эх ты, Шагаита.
1: Шагане, это моя Шагане.
0: Шагане, да, скорее всего.
2: Интересно.
0: Егор, напишите, Шагане или не Шагане, мы пробили каламбур?
1: Ну или Шаде, что в свете последних событий.
0: Эх ты, вряд ли, наверное, Шаде.
1: Но там и не было эх ты, моя Шагане, Шагане.
0: Не было, да?
2: Нет, точно.
1: Там просто было Шагане, это моя Шагане. Потому что я севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, нистую рожь при луне.
0: Потрясающе.
1: Да. Сага о том, как Том штраф оспаривал от Станислава.
2: О, это может быть надолго, да. Там на 7 частей, как с миссией невыполнима, конечно.
1: То есть вот это ты знаешь. Как получить права ты не знаешь, а как оспорить штраф. Какой же ты душный.
2: Я много раз слышал эти истории, вы мне их рассказывали.
1: Неправда, не обманывай, я никогда не...
2: Но многие автомобилисты, да, вот этим занимались, этой ерундой.
0: А вокруг действительно 7 многие автомобилисты.
2: Многие, действительно. Есть такое.
1: Я бы даже сказала слово «все» прям, но...
0: Ну ты тоже не перегибай «все».
1: Ну да, ну все мои знакомые, по крайней мере.
0: Молодцы, что, ребята, молодцы.
1: Да, давайте и вы будьте молодцами. Залетайте в телеграм-канал Радио Континенталь, обязательно в группу во ВКонтакте и пишите свои комментарии по теме сегодняшнего эфира. Мы объединили сразу два повода. День рождения Тома Круза и, конечно, день госавтоинспекции. Вот это все вместе получилось. Название крутого боевика про инспектора ГАИ.
2: Мы выбираем самого молодца сегодня, и мы вручим сертификат в лето о «Империя игр».

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
1: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
3: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
4: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
5: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
6: 10 квартир, 10 дней. И скидка 10%. Я уже позвонил.
5: И что?
6: Встреча завтра.
5: Подожди меня.
6: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Просто не знаю, что делать. Варикоз. Это ж сколько денег на лечение. Придется кредит брать.
8: Не спеши. Позвони в клинику профессора Алехина. Там цены на лечение нормальные, доступные.
9: Алло, здравствуйте, а это правда?
10: Правда. Приходите, поможем. Оплата будет на удобных для вас условиях.
11: Первая венозная клиника. 200 ровно 2323. Челябинск. Комсомольский проспект 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Юбилейная 9-я игра ждет нас сегодня.
1: Как вовремя, да? Пересчитал бутыли, быстренько пробежал за глазами по ним.
0: Все, ничего не знаю. Юбилейная 9-я игра. Мы не можем пока разгадать звук никак. Друзья, звоните по номеру 700-104 и пробуйте забрать те самые бутыли воды и сертификаты от Ниагары.
1: Юбилейная в честь сотрудников ГАИ у нас сегодня. Вот так, понятно?
0: Да, оп, да. Праздничная.
1: 9 бутылей, 9 сертификатов от ООО Национальной водной компании Ниагара. Это важно. Еще важно, что лето в самом разгаре. И значит, самое время выбраться на природу. У нас тут жаркие выходные намечаются. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах есть все, что нужно. Качественный уголь для мангала, надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе. Ну и, конечно, не забудьте про освежающую воду Ниагара и ароматный чай. Собирайтесь, зовите друзей и вперед навстречу приключениям.
0: А приключения начинаются. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Данил.
0: Данил, рассказывай, что новенького. Как ты сам вообще там живешь?
2: Ой, ну я вообще с кайфом, я в отпуске.
0: В отпуске давно?
2: Конечно. Последнюю неделю.
0: А, я думал, ну типа увольнение не считается отпуском, если что.
2: Нет, нет.
1: Может, декрет какой-то, мало ли. То есть у тебя еще следующая неделя, да?
2: С понедельника. Нет, вот эта неделя заканчивается, с понедельника я на работу.
0: А, ну ты успел куда-то сгонять, хоть отдохнуть?
2: Ну да, мы пару раз поездили в палатке, но я как бы из города сильно не выезжали.
0: Чисто в палатке ездили?
1: В палатке в городе, причем, да,
2: где-то. Причем-таки, да, где-нибудь рядом, потому что дожди.
0: Ну да, не кайф, конечно, с этими дождями в палатке сейчас, наверное, вообще максимально. Ну что?
2: Да, многое сделали, в принципе, довольны.
0: Ну, красавчик, самое главное, ты доволен внутренне, чтобы не это, не сгореть на работе, как говорится, правильно?
2: Ну, на полгода еще хватит меня.
0: Ну, отлично тогда, все, поздравляем, Данил. А, что-то играть будешь или все, или попрощаемся?
1: Или настолько отпуск, что даже не играю, такой, да, слишком тяжело для меня.
2: Давайте поиграем.
0: Давай, слушай звук, и после этого мы твою версию уже послушаем. Давай еще раз. Что же это такое?
2: О, у меня на самом деле просто тишина и помехи были, но если, допустим, это звук записывали вы, может, это звук сверчков?
0: Звук? А как думаешь, мы откуда взяли столько сверчков?
2: Ну, может, вы со многими за этим отдыхали.
1: Но у нас сегодня был громкий звук сверчков, и он был немножко другой.
0: Помнишь, такая синяя палатка рядом стояла? Это мы были.
1: Это были мы, да.
0: Нет, к сожалению, это не сверчки. Мы продолжаем, ждем вас в эфире. Доброе утро.
3: Здравствуйте.
0: Как зовут тебя?
3: Это Татьяна.
1: Привет.
0: Это опять Яна?
1: Татьяна.
0: А, Татьяна.
3: Татьяна.
1: Конечно. Всю неделю врывается к нам бодро, мощно, после твоих тренингов, ты же помнишь.
0: Да, кстати, мои тренинги. Да. Записывайтесь, ребята. Не факт, что у вас что-то получится, но весело проведем время.
1: Это точно. Это гарантированно.
0: Татьяна, давай свою версию.
3: А можно сначала поздравить всех в госавтоинспекцию?
0: Конечно.
3: С праздником. Юбилеем их. Ура!
0: С юбилеем! Всех госавтоинспекцию.
1: Всех-всех-всех. Да. Мы присоединяемся, конечно.
0: Ну что, теперь готовы выдавать свою версию очередную?
3: Ну, я надеюсь, что это кулер.
0: Кулер? А почему он так шипит?
3: Потому что водичку набирает.
0: А, водичку нет. Наливает.
1: Mm-hmm. Ну, каждый со своим звуком, да, это делает.
0: Ну, нет, нет, не кулер.
1: У нас такого нет, который бы вообще делал это именно с таким.
0: Вообще не водная история, если честно. Начинаются подсказки. Доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
4: Меня зовут Алена.
0: Алена, как дела?
4: Да все прекрасно, вот сессию закрыла на отлично, поэтому кайфую.
0: Ты студентка, молодежь, йоу, зумерша какая-то получается?
4: Да, да.
0: Прикольно, прикольно. А на кого учишься?
4: Компьютерный лингвист.
0: А чё же, и компы начинают разговаривать на каких-то языках непонятных?
4: Ну, искусственный интеллект развивается, мы тоже не стоим на месте.
0: А, то есть чего-то там искусственный интеллект на каком-то языке выдал, а ты такая, я сейчас, я переведу, я училась.
1: Так себе Тимон представляет лингвистику. Ну, в общем, искусственный интеллект развивается, и нам тоже надо. Поэтому человек учится, понятно, на одни пятерки.
0: Не, Лен, молодец, мы тебя поздравляем. Давай версию свою.
4: Как будто бы это спрей от комаров, либо дезодорант.
0: От комаров.
1: Комариный дезодорант, да.
0: Эй, комар, ты плохо пахнешь, подлетай поближе.
1: Ты слишком плохо пахнешь. Нет, это не то.
0: Сень, ну это советские песни. Или это не советские?
1: Комарам можно, знаешь, и такое попеть.
0: Так, ладно, давайте ля финального слушателя принимать на этой неделе. У нас остается не так много времени уже на эту игру. Доброе утро.
5: Доброе.
0: Как зовут тебя?
5: Алексей.
0: Алексей. Алексей у нас, соответственно, кто?
5: Таксист.
0: Таксист. Круто. Мы встречались, Алексей, пересекались?
5: Да, я водил вас.
0: Ничего себе. Круто. А почему не сказал?
5: Так, зачем?
0: Я скромный таксист.
1: Но главное же довез до места и все.
5: Лучше молчать.
0: Ну, кстати, да, иногда действительно вот тебе хочется помолчать, а таксист начинает. Да ё-моё, у меня тут это самое, я через вот это самое и туда еще и сюда.
1: Ладно, давай, не будем отвлекать тебя от твоего бизнеса. Мы уверены, что ты сейчас туда едешь. Вот, давай-ка версию.
5: Ну, это может воздух качать, компрессор, колеса.
0: Компрессор.
1: Компрессор, колеса. Угу. Такая версия от водителя, да, от таксиста.
0: Ну, чувствуется. Такая же еще.
1: Но была она уже, к сожалению, она неверная.
0: Ну что ж, после юбилейной 9-й игры нас ожидает юбилейнейшая 10-я, но уже в понедельник, друзья.
1: Все так и будет. 10 бутылей и 10 сертификатов от ООО «Национальная водная компания Ниагара». Ну и присоединяйтесь к программе «Амбассадор Ниагара». Приглашайте друзей в приложение Ниагара по своему промокоду. Получайте 250 бонусов за каждого, кто сделает первую покупку. Ваш друг тоже получит 250 бонусов, но за каждого десятого супербонус плюс 1000. Затем оплачивайте бонусами до 100% стоимости покупки. Подробности на сайте niagara74.ru в разделе «Акции». Yeah!

0: Латвия.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду лето 26 с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЗ Мир, курорт Увильды. ОГРН 11-26-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: ГАИ, ГАИ, ГАИ, ГАИ, ГАИ, поздравляем вас, ГАИ, ГАИ, ГАИ, ГАИ.
1: А, вот как ты не сдал. Ты пел песню.
0: За рулем.
1: Да-да-да.
0: К сожалению.
1: А надо было сказать, пожалуйста, пристегнитесь вместо этого.
0: Ну, я был сильно занят.
1: Песней.
0: Она западает, вот просто послушай еще раз. ГАИ, ГАИ, ГАИ, ГАИ, ГАИ.
1: Есть ощущение, что-то западает по дороге, когда
0: ее поешь. Тормоза запало под
1: раз. Все понятно, да.
0: День газ, гос, а, госгаз, автоинспекция. Горгаз, автоинспекция.
1: Сразу же оптом поздравляю просто все организации.
0: Ну и день рождения Тома Круза. Здесь уже ни с чем не спутаешь. Мы придумываем сегодня название крутого боевика про инспектора ГАИ.
1: Восхождение инспектора. Вот такой вот есть у нас. И жезл короля дороги.
0: Прикольно, прикольно. Mm-hmm. Пираты инспекторской дороги тоже имеются у нас какие-то.
1: Красавчик на посту, если что. Такой вот инспектор есть.
0: Мстители, война инспектора ГАИ.
1: Это тоже возможно, кстати. Там бесконечное, мы понимаем.
0: Любовь с мигалками. Что-то на «Россия один» вышло вновь.
1: Вот, и там же следующее, значит, после него сразу. Подорожник судьбы. Подорожник, причем там.
0: Подорожник судьбы. ГАИ, ГАИ, ГАИ, ГАИ, ГАИ.
1: А я прям представил, как вот под песню «Подорожник судьбы» что-то там. Вот заставка сериала какая-то идет. Они что-то друг другу объясняют, ругаются, любят друг друга.
0: Да я люблю ГАИ.
1: Да ты не можешь любить ГАИ.
0: Да я все это время любил ГАИ.
1: Да, да. Все эти 90 лет, между прочим, поздравляем с юбилеем их.
0: Вы красавчики, поздравляем всех абсолютно, кто причастен к этому празднику. Ну и, друзья, продолжаем накидывать название крутого боевика про инспектора ГАИ. vk.com/radiochell. Пишите туда свои варианты, отправляйте их также и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: И забирайте у нас что? Сертификат в лето, уже в конце этого часа, между прочим, о Империи Игр. Лето — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: кроме театра кукол, возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: А вы слыхали, как поют дрозды?
3: Было дело.
2: Простите меня за это.
3: А ты хотел изобразить, я же правильно понимаю.
2: Я не могу, к сожалению, у меня нет свиста, я не могу птиц изображать. Это единственная моя боль в жизни.
3: Просто спой песню дроздов, ты же до этого пел песни.
2: Я Дроздов, всем привет, меня зовут всегда Дроздов.
3: Ох, сейчас опять пойду слушать про животных в зоопарке. Не хватает его голоса в жизни, конечно.
2: В Челябинском государственном университете создали цифрового орнитолога.
3: Ух ты! Действительно, можно как-то вот... Тоже, мне кажется, нужно озвучивать его голосом. Нужно попросить его, чтобы он записал для них все это.
2: Возможно, возможно. Но я думаю, там пока у них не так много денежек, потому что это студент матфака Евгений Магранов. Между прочим, он разработал интеллектуальную систему акустической идентификации птиц.
3: Но он, извини, уже без пяти минут айтишник. Значит, у него много денег.
2: Будет.
3: Мы так считаем, пока... по крайней мере. В нашем мире так.
2: Будет точно. Разработка представляет собой полноценное Android-приложение, работающее на основе методов машинного обучения. Чтобы обучить нейросеть разбираться в птичьем многоголосии, автор проделал колоссальную работу. Он изучил цифровую обработку сигналов, собрал и подготовил датасет из голосов 16 видов, обитающих в Челябинской области, а затем преобразовал файлы в мел, спектрограммы. Господи, вы чем там занимаетесь? Что за секта?
3: Мы даже прочитать это не можем, а вы все это делаете, ничего себе.
2: И сейчас искусственный интеллект научился классифицировать пернатых с точностью около 81%, между прочим.
3: Это круто. На самом деле. Ну, прикольно, что такой шазам для птиц, да, включаешь, и оп, он определяет.
2: Да, идешь по лесу, записываешь звук на смартфон, и тебе сообщают, что это за птица, собственно говоря. Так, что-то еще интересное здесь есть. Да, в ближайших планах расширение базы голосов, увеличение числа распознаваемых видов и повышение точности алгоритмов. Вот так вот. Правда, а как называется? Нигде названия нет. Что?
3: Ну, вот. Возможно, в свободном доступе его еще нет, я не знаю.
2: Может, еще, да, не выложили.
3: Может, они чисто вот себе назагружали и ходят, сейчас
2: сами
3: определяют.
2: Сами ходят, такие. Да, всех знают.
3: Вот если увидите очень довольных людей, которые со смартфонами ходят и что-то птиц слушают где-то, это они, скорее всего.
2: Это не сумасшедшие, да, это будущие айтишники.
3: Угу,
2: не исключено. Разработчики приложений, между прочим. Спасибо, у меня все, да.
3: Да, ну, кстати, оттуда же, вот из Челгу, еще одна айти-новость прилетела.
2: Так.
3: Неожиданно. По Челябинскому госуниверситету теперь можно прогуляться. Не выходя из игры Майнкрафт. Вот так вот. Да. Вот. Если ты часто сидишь в Майнкрафте, ну, мы же уверены, что да.
2: Я ни разу не сидел там.
3: Вообще не заходил.
2: Я только знаю, что там как все в пикселях каких-то.
3: Да, огромные пиксели такие, прям здоровенные. Итак, там все из этих пикселей. И теперь из этих пикселей и Челябинский госуниверситет. Образовательно-приключенческий проект. Стал дипломной работой студентки 4-го курса факультета журналистики. Представляешь? Вот что меня особенно удивило.
2: Майнкрафт уже дипломная работа?
3: Это дипломная работа, и это дипломная работа журналиста. Ладно бы, ну, айтишника, еще окей. Но вот, хотя теперь, да, теперь в журналистике тоже без новых технологий никуда, поэтому почему бы и нет. В качестве объекта для карты она выбрала 3-й корпус Челгу, где располагается тот самый факультет журналистики.
2: Это где, Сень?
3: Я не представляю.
2: Ты же учился.
3: В Челгу нет. Я в Юргу учился.
2: А,
3: и,
2: в Юргу.
3: И в педагогическом, да.
2: Тебя поэтому... из Юргу выгнали же, точно.
3: С челгушниками мы много общались, но они к нам приезжали. Я вот туда редко бывал там. Я даже в ботаническом саду не был, про который столько раз рассказывал.
2: Сенька, я был, кстати,
3: надо
2: очень
3: съездить.
2: Много. Но я недалеко жил там и постоянно ходил, гулял. Прикольно. Ботанический сад топчик вообще.
3: Вот. В общем, именно с этого корпуса все и начиналось, на самом деле, 50 лет назад. И вот по задумке, с помощью виртуальной копии абитуриенты смогут сразу же пройтись и посмотреть, где они будут учиться. Удобно? Удобно. А для выпускников можно будет поностальгировать, представляешь? Прогуляться по местам, где ты когда-то учился. Например, там есть учебные аудитории, спортзал, столовая и другие разные места, которые навевают на многих приятные воспоминания.
2: Да.
3: Карта доступна в сети для свободной загрузки. Вот так. Так что пользуйтесь. Это вам, знаете ли, не с нейросети вот этот диплом написать, как сейчас любят. Это вот целую карту в Майнкрафте создать. На возможно, секундочку. Это действительно больше трудов сейчас.
2: Она ж попросила пятиклассника, скорее всего.
3: Может быть, я не знаю. В кооперации работали. С братом, возможно.
2: Вот-вот.
3: Почему нет?
2: 100%.
3: Так что вот такие у нас IT-новости. И обе из Челгу.
2: Цените семью.
3: И айти.
2: Ну и слушайте погоду от Сени прямо сейчас.
1: Погода.
3: В центре Челябинска тем временем плюс 17. Переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы возможны, утром туманы. Слабый северо-западный ветер, днем сегодня будет плюс 21-26.
4: Я не буду больше бежать, за тобой бежать. Трудно стало дышать, свет теряется. Если хочешь бежать,

0: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
1: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
0: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
7: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Добрый день. Меня зовут Евгений Валерьевич Кудряшов. Я стоматолог-ортопед в клинике Валадент на Бевеле. Любая коронка или мост участвуют в распределении жевательной нагрузки. Если биомеханика нарушена, со временем могут появляться сколы, трещины и даже боли в височно-нижнечелюстном суставе. Поэтому перед протезированием мы анализируем высоту прикуса, равномерность контактов зубов, движение нижней челюсти и нагрузку на опорные зубы. В клинике Валадент такой подход позволяет создать конструкцию, которая работает правильно.
9: Улыбайтесь, Валадент.
10: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Говорит, решай, хит или не хит.
1: Пятница, самое время для того, чтобы послушать наисвежайшее произведение от наших любимых звезд.
2: И действительно, у нас здесь звезды. Мы вот, заглянув в список новинок, даже удивились очень сильно сегодня с утра. Вот от такого дуэтика, который мы прямо сейчас с вами и послушаем.
3: Я бы даже сказала, ахнули.
2: Да. Было такое, да.
1: Странно, никаких анонсов не было. Вот этих пресейвов различных, прогревов, посевов.
2: Как было до этого.
1: Между прочим, Сергея Лазарева.
2: С Лазаревым, да.
1: У Полины Гагарина это.
2: А вот Полина Гагарина взяла и поменяла Лазарева на Басту.
3: Сумасшествие просто. Баста.
1: В это время Лазарев со своим новым внешним видом. А каким, расскажу сегодня в новостях звездных.
3: Интриган. Он интригует.
1: Да.
2: Но все, у кого внешний вид новый, у кого трек. Но название, кстати, вообще не новое. Максимально Феникс. Представляете? Опять.
1: Опять Феникс.
2: Мало нам песен с названием Феникс. Будет еще одна.
1: Круто. Давайте слушать.
3: Давайте.

0: Так, во-первых, неожиданно.
1: Неожиданно. Во-вторых.
0: Приятно. Во-вторых, сложно. Нет, подожди.
2: Но это было мощно, это точно. Да, энергично.
0: Ну, еще бы это Полина Гагарина. Нет, тут для нас мы вне эфира обсуждали с ребятами. Мне кажется, что как для одного, так и для другого артиста вообще не свойственная манера. И такое интересно. Звучат интересно.
1: Да, но другое дело, что вот хит ли это? Вот
0: скорее, это другой разговор.
1: Да, незапоминающийся припев, как по мне. Ну, может быть, я ошибаюсь, надо еще немножко расслушать его. Ну, с музыкальной точки зрения, кайф, прикольно. Угу. Вот, типа вечером ты едешь, да, по дороге с работы, уже такая
0: я сегодня.
1: Сумерки, да. Та-па-та-па-та. Классно, классно, прикольно.
2: Вот почему они не делали тизер этой песни. Я понял сейчас. Потому что получилось бы что-то вот такое. Ну да, трек берет своей такой эпичностью. Вот он должен...
1: В фильме в каком-то быть.
2: Может быть, кстати, да. Вот особенно в финале в каком-то, в лучшей сцене, в кульминации.
0: Слушайте, а может это...
1: Да-да-да.
2: К чему-то саундтрек, да, не исключено, вполне.
0: Мы не удивимся. А какая картинка, ну, да, красивая?
1: Я не знаю,
0: они там стоят, горят.
1: Ух ты.
0: С Гагариной, баста.
1: Прикольно. Возможно, это вообще их последний трек был. Но нет, мы бы знали. Если смотреть на наши комментарии, то здесь не все так радужно. Антоха написал: вообще не хит, один раз послушал, больше не хочу. Данил написал: полное. И вот, если мне не изменяет память, это смайлик шляпы.
2: Все так, да. Гагарина всегда топ, пишет нам. Ну вот это не очень хит. Тоже такое мнение у нас здесь ВКонтакте.
1: Угу.
0: Угу. Телегия, все.
1: Интересно, но мне... не хит. Тоже вот еще в ВК написали.
0: Ну правда, ладно. Вот я тоже так чувствую, что это интересно, это как-то неожиданно и необычно, что для одного, что для другого. Но да, до хита будто бы не сильно тянет.
1: Ну,
0: вот то ли дело Сережечка Лазарева,
1: ну,
0: да?
1: А
0: кстати, о Сереже Лазареве сегодня Тимон расскажет.
1: В новостях шоу.
0: В новостях, да? Уже анонсировал же.
1: Уже в 10-15 примерно, друзья, ловите те самые новости.
0: Ну и ловите вот этот трек в нашем эфире. Или не ловите. Ну тут, конечно, вот остается все-таки один вопрос.
3: Хит или не хит? Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 23-28.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Куда в отпуск поедешь?
5: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
4: Это в Сочи?
5: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
6: Покупайте выгодно. В Светофоре. Колбаса докторская, категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
7: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
8: Мне сказали: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
7: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так, еще порция ваших сообщений в нашем эфире. В день госавтоинспекции поздравляем. И в день рождения Тома Круза. Congratulations. Придумываем, соответственно, сегодня название крутого боевика про инспектора ГАИ.
1: И даже не одного, возможно, потому что...
2: А двух?
1: «Инспектор 2. Воин дороги». Вот так вот.
0: Уже вторая часть вышла, мы первую-то еще не посмотрели.
1: Так уже третья должна быть, уже третий час шоу с утра по радио.
0: Точно, уже все.
2: Ты думаешь, это с нами связано?
1: Не исключено.
2: Я думала с тем, что они всегда вдвоем.
1: «Инспектор», да, кстати, часто.
2: Да, они же часто
1: вдвоем. Ну, там же должен быть напарник.
2: Нет, ну, конечно. А если вот кто-то не остановился, и ты бежишь в машину, и прям уже даже бежишь и кричишь, типа, газ, газ, газ.
0: И тут Зиверт включает.
2: И тут я газую,
1: когда нету.
2: Кто-то
1: должен же включать. Напарник.
0: Так, «Инспектор, верни права». Комедия какая-то, скорее всего. Ну, или драма, я не знаю.
2: Да, драма. Драм энд бейс.
1: Тоже кто-то должен включать.
0: Сень, ну ты сейчас понял, надо объединить как-то Зиверт, драм энд бейс и что-то нам в эфире выдать.
1: Сейчас мы еще не закончили, подожди. Тайны кривой парковки. Но там бывает, да, конечно.
0: Гарри Поттер и волшебная палочка.
2: Смешно, да?
1: Гарри Поттер, неплохо.
2: Капитан Джек Воробьев.
0: Ого. Капитан Джек Воробьев, а что?
1: Да, опять же, люди ГАИ, как люди Икс, но какие-то супергерои местные.
2: ГАИ, последний рейд. Но это страшно.
1: ГАИНАТОР, судный день.
2: ГАИшник с Уолл-стрит.
1: Да, нормальная улица, мне кажется, чтобы заработать.
0: А где она у нас, кстати?
1: Это хороший вопрос.
2: Ксюш. Ну, Кирова,
0: наверное. Кирова,
1: ну, наверное,
0: у нас,
1: да.
0: Уолл-стрит.
2: Да, все-таки Кирова, труда, может быть.
1: Где-то в центре, Уолл-стрит.
0: Хотя сейчас, наверное, все айтишники тусуются в Челгу, да, где-то, судя по новостям.
2: А что за новости?
0: Ну, постоянно изобретают там что-то, делают какие-то приложения.
2: Да, постоянно изобретают там что-то. Сказал Тимон, который не изобрел в своей жизни ничего.
0: В смысле?
2: Что ты изобрел?
0: Я тебе про вазу, помнишь, рассказывал? Это мое будущее изобретение, пока нельзя говорить.
2: Это ужасно, забудь об этом. Сотри из своей головы.
1: Так, а мне безумно интересно.
2: Ты не захочешь это знать, я
1: тебе... Это понятно, это-то я уверен.
2: Это ужасно.
0: Это потрясающе.
1: Но любопытство меня сжигает.
0: Хочешь лететь в стартапчик?
2: Нет, лучше сгори, без любопытства. Ай, Морковка пишет: операция «Инспектор», как вам?
0: Хорошая.
2: Та-да-да-да-да-да-да.
0: А это «Кавказская пленница».
1: А тоже вот сериал на «Россия 1», третий уже. «Любовь с мигалками». Такая прикольная.
2: Том Круз меняет профессию от Александра.
1: Да, на гаишника, правильно, давно пора было.
2: Ай, все смешное.
0: А «Инспектор Гаиджет» был уже, извините?
2: Нет.
0: Не было еще, вот все.
2: Но там как-то было «Гаиджет».
1: «Гаиджет», да, был
0: «Гаиджет».
1: Такой.
0: Ну, это просто прям новое прилетело от Игорька только что.
2: Нет, нет, уже было.
1: Витает
2: уже
1: в воздухе, да.
2: Что-то было. Так, трио «Я, ты, инспектор». Ох, какое страшное.
1: Это же типа «Я так хочу туда».

0: Владелец Хавейл, хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Хавейл Про Регинос. Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев Хавейл. В Регинос новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в Хавейл Про Регинос на Свердловском тракте 5R. Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка.

0: предоставляется застройщиком ООО «Специализированный застройщик «Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ведущий.
1: Пущий?
0: Ха-ха, да это для рифмы. Вместе с тобой сыграет ведущий. И ластецкая игра на этой неделе. 700-104. Набирайте, рифмуйте, забирайте подарочки.
2: И отправляйтесь в джунгли Сити. ИП Соболев, Илья Дмитриевич. А это что такое? 2600 квадратных метров веселья. Для всей вашей семьи. Только этим летом целый день развлечений всего за 150 рублей. Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселитесь на более чем 40 аттракционах хоть каждый день.
1: Класс.
2: Вообще супер.
1: Так хочется веселья, да? На более чем 40 аттракционов.
0: Да, хочется.
1: Да вообще просто веселья хочется. Эх.
0: Доброе утро.
3: Доброе.
1: Как тебя зовут?
3: Анастасия.
1: Анастасия, как настроение?
3: Отлично, как ваше?
1: Ой, спасибо. Ну, я бы сказала, что могло быть лучше. На самом деле.
0: У меня шикарно.
2: Угу. Если ты победишь, Анастасия, у нас тоже повысится еще немножко настроение.
0: Да.
1: В общем, повышать его нужно только мне, я так поняла, да?
0: Да.
1: Понятно. Ладно, пойду повышать.
2: Мы знаем,
0: главное не грусти,
2: что Ксюша всегда повышает настроение. Во-первых, перерыв, во-вторых, рифмы. Правильно?
0: Да.
2: Но начнем мы с тобой. Итак, смотри, я тебе слово, ты мне рифму. Так за минуту нужно 5 раз успеть. Потом вернется Ксюша, сделает то же самое. Нам нужно хотя бы одно совпадение. Ты готова?
3: Да.
2: Погнали. Первое слово сегодня – пила.
3: Пила. Шкала.
2: Шкала, да. Угу. Вампир.
3: Вампир. Сложно.
0: Вампир. Что-то на «ир» заканчивающееся.
2: Довольно много, как будто.
0: Угу. Квартир, там, например. Пунктир.
3: Давайте дальше.
2: Давай. Сушка.
3: Сушка. Пушка.
2: Пушка. Узор.
3: Узор.
0: Сдавайся, ведьма. Ой, это...
2: Да не сдавайся, все нормально. Продолжай.
0: Что?
2: Ну что, что там? Дозор? Все, берем.
3: Дозор, давай.
0: Дозор.
2: Картон.
3: Картон. Баритон.
2: О, баритон. Красивая. Ну и давай на вампира что-нибудь все-таки накинем.
3: Вампир. Сложно.
0: Вот я рыцарь, иду в средневековье. Мне нужен срочно, чтобы отдохнуть.
2: Отдохнуть?
3: Пир.
2: Пир. Все.
0: Ну пусть будет пир.
2: Я думал, ты про турнир.
0: Я про трактир вообще.
2: Еще и трактир там, ничего себе. Какая у нас история сложилась. Так, посмотрим, что будет у Ксюши. Пора позвать ее обратно в студию. Надеюсь, она повысила там себе немножко настроение. И сейчас мы порифмуем. Ксюш, давай, к твои 5 рифм на 5 слов. У нас есть интересные, поэтому совпадения возможны. Давай так.
1: Так, я здесь, я на месте, я готова.
2: В кои-то веки. Итак, твоя минута пошла. Итак, первое слово. Пила.
1: Кабала.
2: Вампир.
1: Ампир.
2: Сушка.
1: Душка.
2: Узор.
1: Авертон.
0: Что?
2: Узор, узор. Авертон?
0: Что такое авертон? Овер, типа тон.
2: Нет, я знаю, что такое авертон, но как будто на узор чуть-чуть можно. У тебя просто много времени. Поэтому...
0: Сдавайся, ведьма.
1: Чего? Сам сдавайся.
2: Ведьмак.
0: Ну, не поняла,
1: договор.
0: Не поняла. Договор.
2: Договор. Ну и картон.
1: Опа.
0: Вот тут музыкальное что-то можно применить.
1: Батон.
2: Музыкальный
1: батон.
2: Останавливаем минутку.
0: Есть ли смысл все читать, вот я думаю.
2: Ну давай, что?
1: А что?
2: Там есть чем похвастаться, нет, на самом деле.
0: Пила, шкала, кабала, вампир, пир и ампир.
1: Так.
0: Сушка, пушка, душка, узор, дозор. Сдавайся, ведьма.
1: А, ночной дозор. И треснул мир напополам.
0: А у тебя договор.
1: Но у нас совпадение.
0: Нет.
1: Почему?
2: Мы же спели.
0: Картон, баритон, батон. Вот, пожалуйста.
1: Подожди, там что было? Какой-то пир, ампир.
0: Пир и ампир.
1: Вот.
0: А, типа,
1: 3 буквы совпало.
0: Типа ты кушаешь во время пира ампир.
1: То да, я говорила ам.
2: Да, на пиру.
1: Ам-ням-ням.
2: На пиру что? Ам.
0: Ну все, совпадение получается.
2: Не думаю, но да.
1: Ну это пятница, вы чего? Мы не можем пятницу.
4: Можем, можем.
1: Мы не можем. Слово забыла.
2: Можем, мы просто не хотим не отдавать подарки. Хотим отдавать.
4: А где веселье от Насти, я не понимаю.
3: Ура! Ура! Вот. Спасибо, ребята!
1: Вот.
2: Она до сих пор не осознала, мне кажется, что победила таким
1: мы тоже не
2: способом.
1: Осознали.
2: Ну что, пора осознать, что ты отправишься в Джунгли Сити. Там можно забыть о скуке. Джунгли Сити — семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. Там 2600 квадратных метров веселья. Всего за 150 рублей в день с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж. ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Ну что, последние подарочки. Они как шоколадка в детстве. Как Сникерс тот самый. Как первая карамелька, попавшая тебе на язык.
1: Как тебя остановить? Вот такой вопрос сейчас в наших головах.
2: Это смогут сделать только невероятные крутейшие подарки. Их сила. У нас сертификат в лето на кону был все это время ООО «Империя игр». А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermo.rf.
0: Как первый поцелуй.
1: И радуйся подарку. А кто будет радоваться сегодня подарку?
2: Егор Беспалов!
1: Много писали сегодня, нам понравилось.
2: Да, с первых секунд буквально братья Беспалова захватили наш эфир и так не отпускали его. Вот, поэтому один из них и забирает сегодня наши подарки.
0: Как любой эфир утреннего шоу с утра пора.
2: Нет, далеко не любой. Вот получится ли у вас захватить эфир в понедельник? А?
0: Это я про подарки еще, про все аналогии накидывал. Ну что, все?
1: Закончили?
0: Хватит накидывать. Не, у меня очень много, просто закончился наш эфир, к сожалению, на этой неделе. Встретимся с вами уже в понедельник, друзья. Все вместе, бодрые, веселые, мощные. Сенька.
2: Ксюша.
1: И Тимон, будем вас бодрить, веселить, конечно же, радовать. Но на сегодня все. О, вот так эффектно, по Трагари Стайлз. Да. Мы уже ready, steady, go, как говорится.
0: To the weekend.
1: Да, туда. И его приписали все вместе. Ну что, готовы попеть? Но вначале пожелать вам
3: хорошего!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В этом году в Челябинске отремонтируют более 35 километров дорог. И соцфонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату. В Челябинске в этом году отремонтируют более 35 километров дорог. Такие планы обозначил губернатор Алексей Текстер, который осмотрел несколько важных дорожных объектов, сообщает пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, продолжается реализация значимых проектов, в том числе на улицах Братьев Кашириных, Кузнецова, на проспекте Победы и Копейском шоссе. Отдельное внимание уделят освещению. В городе появится более 600 новых светильников на участках общей протяженности более 20 километров. Общий объем финансирования дорожной сферы в этом году составит около 3 миллиардов рублей. В целом же по региону в 2026 году приведут в нормативное состояние более 700 километров дорог. Социальный фонд России начал принимать заявления от южноуральцев на ежегодную семейную выплату. Об этом сообщает мэрия Челябинска. Это государственная мера поддержки, с помощью которой родители могут вернуть часть уплаченного подоходного налога на доходы физических лиц. Это касается семей, в которых есть двое и более детей до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. Ежемесячный доход родителей не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. Сумма подсчитывается индивидуально. Заявления будут принимать до 1 октября через портал госуслуг в МФЦ или в отделении СФР. Все детали можно уточнить на сайте социального фонда. И последнее. В поселке Пороги недалеко от Садки запустили аудиопроменад. Теперь каждый желающий может приехать сюда, надеть наушники и услышать истории о старейшей ГЭС региона и о природных достопримечательностях. Об этом пишет портал chelkp.ru. Маршрут идет вдоль улицы Порожной, поворачивает к местной турбазе и возвращается обратно вдоль реки Большая Садка. Прогулка занимает около получаса. В озвучке участвовали более 20 местных жителей. Все они лично связаны с Порогами. На записи голоса тех, кто когда-то работал на заводе, рыбачил, отдыхал и помнит времена, когда поселок был густонаселенным. Авторы рекомендуют скачать аудиофайл и карту маршрута заранее. Мобильной связи в Порогах нет. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Про Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Хавейл дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Про Июль. Копейское шоссе 88/9. Алгайская Югория. Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Садке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Юрий Лоза отказался сочинять песни для зумеров. Гонорар Прохора Шаляпина вырос в 2 раза, а усатый Сергей Лазарев вызвал переполох в соцсетях. Юрий Лоза отказался сочинять песни для зумеров. Современную молодежь он не считает благодарным слушателем. Певец рассказал, что все прекрасно знают, какой у него интеллектуальный и музыкальный потенциал, но ради нынешнего поколения зумеров не пошевелит и пальцем, чтобы дарить им песни. Лоза призвал молодежь слушать Коку и Буланову. Этим летом Прохор Шаляпин переживает новый виток популярности. С июня он стал соведущим Павла Воли в вечернем шоу, активно выступает на фестивалях и мероприятиях. Вслед за ростом спроса на артиста увеличились и его гонорары. Как узнало издание kp.ru, сейчас приглашение Шаляпина обойдется организаторам в 2 миллиона рублей. За эту сумму артист может как провести праздник, так и выступить с концертом. Сергей Лазарев шокировал поклонниц внезапной сменой имиджа. Артист подстригся и обзавелся шикарными усами. Кадры с новым лицом любимец россиянок опубликовал у себя в соцсетях. Красовавшийся на камеру Лазарев предстал на видео с голым торсом. Фанатки были в шоке от обновленного Сергея. Мнения дам разошлись. Одни пришли в восторг, другие же отметили, что артист стал похож на мужика-работягу. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 0838.
2: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
6: Клиника профессора Алехина проводит лечение варикозной болезни, лимфостаза и сосудистых звездочек без госпитализации. Выбор способа и объема лечения, подбор лекарственных препаратов и компрессионного трикотажа индивидуален для каждого пациента. Запись на прием по телефону 200-23-23 и по адресу Комсомольский проспект, 88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
1: 18+.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кослях частный дом загорелся из-за удара молнии. И на трассе под Челябинском запустили первую часть разворотной петли. В Челябинской области частный дом загорелся из-за грозового разряда. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Пожар произошел на улице Чапаева в Кослях. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили, что горит кровля жилого дома. Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Но благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС огонь не пустили дальше чердака дома. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Никто не пострадал. Причиной пожара, по мнению специалистов, послужила молния, ударившая в крышу дома. На участке капитального ремонта трассы А-310 Челябинск-Троицк, граница с Казахстаном, завершили работу на левом проезде разворотной петли. Об этом порталу chelkp.ru сообщили в Росавтодоре. Протяженность обновленного участка больше 800 метров. Дорожники уложили здесь новое основание и асфальтовое покрытие, а также нанесли разметку. Движение организовали по временной схеме. Участок остается сложным для проезда, поэтому автомобилистам порекомендовали заранее снижать скорость. С 10 июля приступят к строительству правого проезда разворотной петли. Полностью запустить движение по обоим направлениям планируют в августе. И последнее. Жители Челябинска рассказали о своих финансовых стратегиях. Экономить старается половина горожан, сообщили специалисты портала Superjob. Треть участников опроса постоянно откладывают что-то на черный день. Каждый пятый копит деньги на недвижимость. Еще 18% экономят ради отпуска. Остальные откладывают без определенной цели – на обучение и открытие своего дела, покупку дорогих вещей или медицинские услуги. Причем мужчины чаще ориентированы на инвестиции в будущее детей, а женщины копят деньги на отдых и образование. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

7200 по утру с Рождельской на юг. Нарисую счастье, но вмиг его сотру. За одной одну, что-то тянет ко дну. Написать тебе 5 утра, не ну а вдруг? Как же где-то

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 23-28.

0: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Телефон рекламной службы 72 39 03.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, настойчивость поможет преодолеть препятствия, которые еще недавно казалось серьезным. Главное не менять курс. Тельцы, у вас появится шанс укрепить уверенность в собственных силах. Доверяйте умениям, а не чужим сомнениям. Близнецы, звезды говорят, что этот день благоприятен для обмена мнениями и поиска нестандартных решений. Действуйте. Раки, домашние дела принесут больше удовлетворения, чем вы ожидали. Наполните пространство теплом. Львы. Удача улыбнется тем, кто не побоится взять дополнительную ответственность. Ваши способности будут замечены. Девы. Последовательные действия помогут быстрее приблизиться к желаемому итогу. Не отвлекайтесь на второстепенное. Весы. Неожиданный комплимент или знак внимания подарят уверенность и хорошее настроение на весь день. Скорпионы. Обстоятельства позволят избавиться от того, что давно мешало двигаться вперед. Отпускайте без сожалений. Стрельцы. Смелое решение поможет приблизиться к давней мечте. Не позволяйте сомнениям остановить себя. Козероги. Этот день подходит для укрепления деловой репутации. Ответственный подход произведет правильное впечатление. Водолеи. Необычные обстоятельства заставят взглянуть на привычные вещи иначе. Меняйте угол зрения. Рыбы. Внутреннее спокойствие поможет принять решение, которое вы давно откладывали. Все окажется проще, чем казалось.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

звучали громко чайки, и не случайно а причалы бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. Пенсионер из Челябинска отдал мошенникам более 12 миллионов рублей. И на Южном Урале расширили льготу по транспортному налогу для многодетных семей. Пожилой житель Челябинска потерял более 12 миллионов рублей после звонка мошенников. В полицейском главке рассказали информагентству «Первое областное», что мужчине позвонили якобы из пенсионного фонда. Аферист сообщил о необходимости перерасчета пенсии, для чего нужно было назвать поступивший код. Позже пенсионеру позвонили еще раз и сообщили о попытке взлома аккаунта госуслуг. Челябинцы убедили, что его деньги спонсирует недружественное государство, и нужно срочно перевести все средства на безопасный счет. Пенсионер посоветовался с дочерью, и она одобрила решение сохранить сбережения. Мужчина снял со счета более 12 миллионов рублей и передал их курьеру. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Депутаты в Челябинской области приняли решение о расширении льготы по транспортному налогу для многодетных семей. Проект был принят на заседании законодательного собрания. Теперь льгота будет распространяться на автомобили с мощностью до 250 лошадиных сил, что включает в себя внедорожники и минивены. Ранее она действовала только на машины с мощностью до 180 лошадиных сил. Вместительный транспорт для семьи с большим количеством детей – не прихоть, а необходимость, пояснили парламентарии. Льготная ставка на такие машины составит всего 1 рубль за лошадиную силу. И последнее. В Челябинск возвращаются два уникальных экспоната из коллекции Государственного исторического музея Южного Урала. Их восстановили специалисты Художественного научно-реставрационного центра имени Грабаря в Москве. Первый – знаменитая челябинская ткань. Это фрагмент иранского шелкового халата, принадлежащего представителю местной знати. Его нашли на озере Синеглазово. Раньше его не выставляли в зал из-за хрупкости. Но после реставрации появилась возможность разместить экспонат в специальной витрине. Второе – отреставрированной реликвией стала старообрядческая икона «Рождество Христово со сценами жития», найденная под Карабашом. Она тоже в скором времени войдет в экспозицию исторического музея. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: театра оперы и балета. Весь Северок объедем за лето. До сентября в ночь с пятницы до воскресенья крутятся колеса, занимай сиденье.
1: Сбитые новости.
0: Есть у меня еще новостюшка свежая. Завершилась стройка футбольного манежа. Теперь

работает наконец-то. Сбитые новости. Расскажу еще немного. Вдруг вы не знали, добрались комары до Дальнего Таганая, запустили прямые рейсы до Абхазии. В парке Гагарина сморчки, что за безобразие? Обновляется народ в выпускных классах. 800 новых светильников на трассах. На онлайн-картах стали оживать звери. С вами был Тимон, до следующей недели.

0: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Особая гордость Т2 в Челябинской области – лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
5: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсемир», курорт Увильды, РН-1127-46-00-61-56, Челябинская область, Рояжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 23-28.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Меня зовут Максимчук Анна Валерьевна. Я детский стоматолог и главный врач клиники Велоден Джуниор. Адаптационный прием – это основа успешного лечения ребенка. На нем ребенок знакомится с кабинетом, инструментами и врачом. Доверие формируется без давления, без фиксации, без травматичного опыта. Только комфорт и понимание. Так мы закладываем позитивное отношение к стоматологу и здоровые зубы на будущее.
3: Улыбайтесь, Велоден.
4: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Дорогая фея крестная, я не смогу танцевать на балу в хрустальных туфельках. Боль ужасная, тяжесть и отеки.
7: Милая Золушка, в Челябинске на Комсомольском проспекте 88 есть клиника профессора Алехина. Нужно набрать волшебные цифры. 200-23-23 и записаться на прием к доктору-чародею-флебологу. Запомни, современные методы лечения варикозной болезни позволяют совершать настоящие чудеса.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

благодарность. Я думал, что люблю тебя, но мне показалось. И пускай сердце моем живого места не осталось, одиночество лишь малость, ты прими это, когда

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Кослях частный дом загорелся из-за удара молнии. И на трассе под Челябинском запустили первую часть разворотной петли. В Челябинской области частный дом загорелся из-за грозового разряда. Об этом пишет агентство новостей «Доступ». Пожар произошел на улице Чапаева в Кослях. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС обнаружили, что горит кровля жилого дома. Из-за плотной застройки существовала угроза распространения огня на соседние строения. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Но благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС огонь не пустили дальше чердака дома. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Никто не пострадал. Причиной пожара, по мнению специалистов, послужила молния, ударившая в крышу дома. На участке капитального ремонта трассы А-310 Челябинск-Троицк, граница с Казахстаном, завершили работу на левом проезде разворотной петли. Об этом порталу chelkp.ru сообщили в Росавтодоре. Протяженность обновленного участка больше 800 метров. Дорожники уложили здесь новое основание и асфальтовое покрытие, а также нанесли разметку. Движение организовали по временной схеме. Участок остается сложным для проезда, поэтому автомобилистам порекомендовали заранее снижать скорость. С 10 июля приступят к строительству правого проезда разворотной петли. Полностью запустить движение по обоим направлениям планируют в августе. И последнее. Жители Челябинска рассказали о своих финансовых стратегиях. Экономить старается половина горожан, сообщили специалисты портала «Суперджаб». Треть участников опроса постоянно откладывают что-то на черный день. Каждый пятый копит деньги на недвижимость. Еще 18% экономят ради отпуска. Остальные откладывают без определенной цели – на обучение и открытие своего дела, покупку дорогих вещей или медицинские услуги. Причем мужчины чаще ориентированы на инвестиции в будущее детей, а женщины копят деньги на отдых и образование. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «ХВЛ».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Июль Авто» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Весь месяц в «Июль Авто» праздничная распродажа. 3000 проверенных автомобилей с пробегом в наличии. Выгоды до 200 тысяч рублей. ОСАГО или бак бензина в подарок. Хватит слушать, пора ехать. «Июль Авто». Копейское шоссе 88/5. Алгайская «Югория». Акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 20. По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-западный ветер. В Озерске, Снежинске и Златоусте плюс 20, в Магнитогорске, Карталах и Троицке до 24 тепла. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 выше 0, днем в субботу плюс 23-28.
5: Реклама на радио «Континенталь».
6: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
1: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
0: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Владелец «Хавейл» хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые равные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».
1: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников с блокировкой СБП. И в Челябинске наградили лучших сотрудников ГАИ в честь 90-летия со дня основания службы. Мошенники начали использовать новую схему обмана, запугивая якобы обнаруженной подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к системе быстрых платежей, сообщает РИА Новости. Для срочной верификации просят продиктовать код из СМС, установить приложение, выдавая его за официальное, либо перевести деньги на так называемый безопасный счет. Схема особенно актуальна в июле, когда злоумышленники используют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на недостаточную осведомленность клиентов. Южноуральцев призывают к бдительности, нельзя никому сообщать коды из СМС и устанавливать приложения по просьбе неизвестных. В июне южноуральцы направили 32 тысячи заявлений об установке самозапрета на кредиты. Более чем за год количество превысило 660 тысяч, а сейчас статус сохраняется почти у 534 тысяч жителей области, поскольку часть граждан отказалась от такого ограничения, сообщает Объединенное кредитное бюро. Напомним, механизм работает с марта прошлого года. Это добровольный отказ от оформления потребительских кредитов и микрозаймов. Меру ввели в качестве дополнительного способа защиты не только от мошенников, но и от импульсивных покупок. Можно выбрать полный запрет или частичный, например, блокировать только выдачу в онлайн-формате или в микрофинансовых организациях. Ограничения устанавливаются через портал госуслуг или в МФЦ. Сегодня, 3 июля, отмечается 90-летие госавтоинспекции. Накануне губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном этому юбилею. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в театре драмы имени Наума Орлова собрались представители ведомства, руководство, ветераны, общественники. Глава области поздравил сотрудников, вручил награды отличившимся полицейским. Он отметил, что у правительства региона и ГАИ общая цель – обеспечить безопасность на дорогах. В регионе обновляется автопарк службы, система фото-видеофиксации. За последние 7 лет отремонтировали более 5500 километров дорог. В связи с юбилейной датой со дня основания службы, сегодня в 14:25 в нашем эфире интервью с начальником управления госавтоинспекции по региону Иваном Путковым. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В Снежинске, Златоусте и Озерске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке 24 градуса выше 0. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 22.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Юрий Лоза отказался сочинять песни для зумеров. Гонорар Прохора Шаляпина вырос в 2 раза, а усатый Сергей Лазарев вызвал переполох в соцсетях. Юрий Лоза отказался сочинять песни для зумеров. Современную молодежь он не считает благодарным слушателем. Певец рассказал, что все прекрасно знают, какой у него интеллектуальный и музыкальный потенциал, но ради нынешнего поколения зумеров не пошевелит и пальцем, чтобы дарить им песни. Лоза призвал молодежь слушать Коку и Буланову. Этим летом Прохор Шаляпин переживает новый виток популярности. С июня он стал соведущим Павла Воли в вечернем шоу, активно выступает на фестивалях и мероприятиях. Вслед за ростом спроса на артиста увеличились и его гонорары. Как узнало издание kp.ru, сейчас приглашение Шаляпина обойдется организаторам в 2 миллиона рублей. За эту сумму артист может как провести праздник, так и выступить с концертом. Сергей Лазарев шокировал поклонниц внезапной сменой имиджа. Артист подстригся и обзавелся шикарными усами. Кадры с новым лицом любимец россиянок опубликовал у себя в соцсетях. Красовавшийся на камеру Лазарев предстал на видео с голым торсом. Фанатки были в шоке от обновленного Сергея. Мнения дам разошлись. Одни пришли в восторг, другие же отметили, что артист стал похож на мужика-работягу. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: час дорог.
1: Приветствуем всех участников дорожного движения, водителей и пешеходов. Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». 3 июля отмечается день рождения госавтоинспекции. Это не просто очередное празднование, а юбилей 90-летия. Мы поздравляем всех сотрудников со столь знаменательной датой. И по этому особому случаю с нами в студии начальник управления госавтоинспекции по Челябинской области Иван Плутков. Иван Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Мы вас также поздравляем с этим торжеством.
2: Спасибо большое.
1: Как будут работать сотрудники в свой праздник? Изменится ли что-то или служба прежде всего? Поэтому и 3 июля – обычный трудовой день.
2: Для нашей службы работа именно на дороге, в области дорожного движения – это самое основное. Поэтому, несмотря на юбилейную дату, большинство сотрудников будут продолжать нести службу дорожно-патрульную, но часть сотрудников и ветеранов службы будут удостоены и торжественного концерта, и поздравлений. Те, кто заслуживает поощрения, будут награждены, в том числе из рук губернатора Челябинской области, других руководителей органов власти и управления. Поэтому в целом мы будем совмещать и службу, и приятное чествование отличившихся сотрудников и ветеранов.
1: Краткий взгляд в историю. В 36-м году прошлого века, в год основания госавтоинспекции, сколько было сотрудников на Южном Урале и сколько их насчитывается сейчас?
2: В самом начале, в 1936 году, в области насчитывалось всего 25 сотрудников. А на сегодняшний день число сотрудников составляет 2090 человек.
1: Ну и согласно данным открытых источников, машин все-таки, естественно, огромное количество. Сейчас, если я не ошибаюсь, больше 300 на 1000 населения. То есть, соответственно, конечно же...
2: Около того, нагрузка очень высокая, автомобилизация высокая.
1: Наверняка сейчас кто-то заинтересовался, как стать сотрудником ГАИ, как можно попасть в ряды госавтоинспекторов.
2: Самое главное – это желание. Для того, чтобы служить в госавтоинспекции, человек должен иметь достаточную психологическую подготовку, эмоциональную составляющую. Но все требования квалификационные, которые к сотрудникам госавтоинспекции применяются, это возраст от 18 лет до 35, это в части дорожно-патрульной службы, хорошее состояние здоровья, образование не ниже среднеспециального, вооруженные силы, либо военная кафедра. Ну и, как я уже сказал, главное – это желание.
1: И есть еще категории годности, да, то есть если на дорогах человек собирается работать, это одно, если где-то в подразделениях, в офисе, это другое.
2: Да, есть три категории годности к службе – А, Б и В. Вот для дорожно-патрульной службы на дороге применяется именно категория А.
1: Это наивысшая степень, максимальное здоровье.
2: Да, и готовности к отражению любых противоправных деяний, к любым стрессам. То есть это люди, которые должны иметь повышенные качества.
1: Поэтому у них наверняка и максимально короткий срок службы, то есть выслуга лет сколько у них?
2: Выслуга лет у сотрудника дорожно-патрульной службы и ряда сотрудников, которые относятся к дорожно-патрульной службы, кроме тех, кто несет службу непосредственно на дороге, исчисляется год за полтора. То есть, если молодой человек приходит на службу к нам после армии в 19 лет, то ему нужно, по сути, отслужить 12 лет чистого стажа, и он будет иметь право на пенсию. Хоть пенсия и невелика, но, тем не менее, это такой достаточно стимулирующий фактор.
1: И часто наверняка бывает такое, что настало время, человек может пойти уже на пенсию, но он остается служить.
2: Да, мы именно стимулируем людей для того, чтобы они оставались, несмотря на выслугу лет, поскольку, как я уже сказал, это основной костяк, основное кадровое ядро нашей службы.
1: Какие основные задачи стоят перед современным сотрудником госавтоинспекции?
2: Задачи эти не меняются на протяжении всех 90 лет. Они по-разному назывались, но всегда главной задачей остается сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения, оказание помощи участникам дорожного движения, противодействие преступлениям и иным противоправным деяниям. Вот это самое главные задачи.
1: В новостях мы читаем часто, но, может быть, расскажете об одном случае, когда помогли госавтоинспекторы на дорогах людям.
2: Не так давно нам поступило обращение от жительницы Кемеровской области со словами благодарности и признательности за чуткое отношение сотрудников госавтоинспекции Челябинской области в сложной ситуации. Семья этой женщины двигалась через сложный участок горнозаводской зоны в Ошинском районе. Автомобиль сломался. Люди были вынуждены идти пешком в поисках помощи. Их заметил сотрудник госавтоинспекции в составе наряда дорожно-патрульной службы. Посадили их в автомобиль, помогли автомобиль сломанный доставить до ремонта, помогли с размещением. Таким образом, граждане почувствовали теплоту души уральского госавтоинспектора, и самые теплые слова в их адрес были высказаны.
1: Дорогие друзья, это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». С нами в студии начальник управления госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Главная тема сегодня – профессиональный праздник сотрудников ведомства 90-летие. Со дня основания службы совсем скоро вернемся.
0: «Голос дорог». Погода.
3: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
4: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
5: У них честный кэшбэк на популярные категории.
6: Удобное, понятное приложение.
7: Есть доставка карты.
8: Дружелюбный, живой колл-центр.
4: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
9: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
1: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В Снежинске, Златоусте и Озерске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке 24 градуса выше 0. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0. Днем в субботу плюс 24. 29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
10: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гостя. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
12: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «Голос дорог».
1: Это программа «Голос дорог» на радио «Континенталь». С нами в студии начальник управления госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Сегодня отмечаем 90-летие со дня основания госавтоинспекции. Говорим о работе службы. Расскажите, какими достижениями гордитесь на сегодняшний день?
2: Наша служба гордится в первую очередь тем, что, выявляя нетрезвых водителей и предотвращая дорожно-транспортные происшествия с их участием, мы спасаем человеческие жизни. К слову сказать, только в этом году сотрудниками госавтоинспекции Челябинской области пресечены факты управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии в 6000 случаях. За каждым таким случаем кроются человеческие судьбы. И от того, насколько мы будем правильно работать и своевременно убирать с дорог пьяных водителей, без малого зависит жизнь человека.
1: Что нового в целом появляется в работе сотрудников госавтоинспекции в плане методов и технологий?
2: В течение текущего года и в следующие ближайшие годы у нас будет серьезное пополнение новых комплексов автоматической фото-видеофиксации, которыми планируется обеспечить все патрульные автомобили госавтоинспекции. На сегодняшний день мы успешно эксплуатируем 11 комплексов, которые, подчеркну, работают как в стационарном положении, так и в движении. То есть, уважаемые жители Южного Урала, уважаемые гости Южного Урала, учтите, что в патрульных автомобилях такие приборы устанавливаются, они фиксируют нарушения скорости, они выявляют транспортные средства, находящиеся в розыске, а также водителей, лишенных специального права. Поэтому не выезжайте, не нарушайте, и тогда вам не придется подвергаться административной ответственности.
1: Насколько в целом положительно влияет на ситуацию на дорогах появление таких камер фото-видеофиксации нарушений?
2: Основным и сопутствующим фактором дорожно-транспортных происшествий в 90 случаях является выбор небезопасной скорости движения. Поэтому скоростимеры, как стационарные, как передвижные, так и мобильные, устанавливаемые в автомобилях, они серьезно снижают риск совершения дорожно-транспортных происшествий путем превышения скорости. Мы видим в текущем году положительную динамику, поэтому эффективность от них, безусловно, высока.
1: На Южном Урале все больше внимания уделяется профилактике аварийности на дорогах. Как ведется эта работа и как она сказывается в целом на результатах?
2: Комплексная работа с учетом выявления правонарушений непосредственно на дороге, как я уже сказал, комплекса фото-видеофиксации, так и широкая информационно-профилактическая работа с молодежью, со взрослыми, в образовательных учреждениях. Мы систематически проводим сборы с детьми, с юношами и девушками для того, чтобы призвать их соблюдать правила дорожного движения. Разъясняем виды ответственности, которые из этого наступают, как в отношении непосредственно несовершеннолетних, так и в отношении законных представителей. И показываем те факты дорожно-транспортных происшествий, в которых наиболее часто люди получают увечья либо погибают, для того, чтобы сформировать у граждан, как у взрослых, так и у молодых, устойчивую правовую позицию правильного поведения на дороге.
1: Ну а в целом вопрос, вот, который особенно актуален летом, какова обстановка с ДТП на территории региона с участием несовершеннолетних сейчас?
2: У нас наблюдается рост по сравнению с прошлым годом. Этот рост фиксируется несколько лет подряд. В первую очередь он связан с увеличением дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей. Мы с вами видим достаточно много негатива в средствах массовой информации, связанных с использованием питбайков, а с их использованием в ночное время суток, когда город спит. Они достаточно шумные, кроме того, что они приносят угрозу безопасности дорожного движения, они еще и мешают людям отдыхать. И здесь, пользуясь случаем, в очередной раз обращаюсь и к молодежи, и к взрослым. Пожалуйста, уважайте не только себя, но и уважайте других людей. В первую очередь не нарушайте правила дорожного движения, и во вторую очередь, не мешайте отдыхать людям, используя вот эти вот громкие транспортные средства.
1: Какие основные цели на сегодняшний день стоят перед госавтоинспекцией на Южном Урале?
2: Цель госавтоинспекции – это сохранить положительную тенденцию по снижению количества дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей. Цель, самая важная для нас, это летний период, как вы правильно сказали. То есть наиболее аварийным временем года всегда является лето, с акцентом на август. В связи с этим будем наращивать наши усилия и в июле, и в августе продолжать широкомасштабные профилактические мероприятия с акцентом на нетрезвых водителей.
1: И возвращаясь к дате, в завершении слова поздравления и пожеланий для всех сотрудников госавтоинспекции. традиции в связи с 90-летием службы.
2: Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, с большой благодарностью обращаюсь к вам в наш праздник. Вы делаете большое дело, и, может быть, люди не видят результаты, они видят только последствия тяжелых дорожно-транспортных происшествий. Желаю вам крепкого здоровья, всегда возвращаться домой живыми и здоровыми, а всем нашим гражданам, жителям Южного Урала, также желаю уважать сотрудников госавтоинспекции. Это не враги, это помощники. Если мы вместе будем соблюдать правила дорожного движения, помогать друг другу, то и рисков на дороге станет меньше.
1: Кстати, в официальном сообществе ГАИ региона в соцсети ВКонтакте есть видеоролик «Дорога длиною в 90 лет», а символическая встреча современного сотрудника с госавтоинспектором времен СССР. А суть ролика в том, что и тогда, и сейчас цель службы – обеспечение безопасности на дорогах. Всем рекомендуем посмотреть, чтобы в том числе увидеть, какими были раньше и патрульная машина, и форма тогда еще у милиционера. С нами в студии был начальник управления госавтоинспекции по Челябинской области Иван Путков. Спасибо вам еще раз с праздником.
2: Спасибо вам. Безопасных всем дорог.
1: Всех сотрудников госавтоинспекции Южного Урала мы также поздравляем и желаем, чтобы как на дорогах в работе, так и на дорогах жизни все складывалось максимально благополучно.
0: Голос дорог.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
7: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
6: И что?
7: Встреча завтра.
6: Подожди меня.
7: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
3: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: уральцев предупредили об опасности сплавов по рекам из-за паводка, и жителям Челябинской области предлагают побороться за главную просветительскую награду страны. Жители Урала попросили воздержаться от сплавов по рекам из-за паводка, который вызван обильными осадками. С таким обращением выступило Управление по развитию туризма Свердловской области, пишет издание «Аргументы и факты». Уровень существенно поднялся, из-за мутной воды не видно подводных препятствий, а низкие мосты частично затоплены. Такая ситуация создает прямую угрозу для жизни и здоровья. Туристам рекомендуют перенести походы на более безопасное время. Напомним, недавно на Южном Урале во время сплава на сапах по реке Ай пропала 35-летняя туристка. Она отстала от группы, потеряла равновесие и упала в воду. Ее поиски ведут с 28 июня. На этой неделе сообщилось, что операцию приостановили из-за сильного течения и высокого уровня воды в реке. Тестовую эксплуатацию электробуса из Челябинска начали в Калининграде. Сначала машина прошла обкатку без пассажиров, ее привезли 3 месяца назад. Теперь она будет полноценно работать на одном из маршрутов, сообщает портал chltv.ru. Запуск электробуса назвали новой главой в истории самого западного региона страны. При движении наката машина возвращает в батарею энергию, что сильно уменьшает ее расход. Полного заряда за ночь хватает на 240 километров, рассказали специалисты. Машина с низким полом, при остановке она мягко наклоняется в бок, чтобы пожилым людям и мамам с колясками было легко зайти в салон. Вмещает электробус до 85 пассажиров. Южноуральцы могут подать заявки на главную просветительскую награду страны, которая называется «Знание-премия». В этом году учредили 16 номинаций в различных сферах, среди которых образование, экология и туризм, культура и искусство, обучение и наставничество и многие другие. Участвовать могут педагоги, лекторы, авторы фильмов, книг, блогов, а также организации, реализующие проекты для повышения научного, образовательного и культурного уровня граждан. Найти все детали и подать заявку можно на сайте премии до сентября. За 5 предыдущих сезонов лауреатами стали 144 победителя, которые смогли масштабировать свои проекты. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В Снежинске, Златоусте и Озерске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке 24 градуса выше 0. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22.

0: вечер.
1: Думаю, каждый из нас хотя бы раз в жизни был этим чувством пленен. К любви был ей возвышен без лишних слов. Любовь без нее нету смысла ни в чем. Думаю, согласен.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В Снежинске, Златоусте и Озерске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке 24 градуса выше 0. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 22. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0. Днем в субботу плюс 24-29.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, настойчивость поможет преодолеть препятствия, которые еще недавно казалось серьезным. Главное не менять курс. Тельцы, у вас появится шанс укрепить уверенность в собственных силах. Доверяйте умениям, а не чужим сомнениям. Близнецы, звезды говорят, что этот день благоприятен для обмена мнениями и поиска нестандартных решений. Действуйте. Раки, домашние дела принесут больше удовлетворения, чем вы ожидали.

0: необычные обстоятельства заставят взглянуть на привычные вещи иначе. Меняйте угол зрения. Рыбы. Внутреннее спокойствие поможет принять решение, которое вы давно откладывали. Все кажется проще, чем казалось.
1: Реклама на радио «Континенталь». Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
2: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

не существует подходящих средств. Бесконечные дыры нет в следующих станциях. Скажу, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым для тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность. Проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ. Рентген. Маммография. Консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: южноуралец лишился автомобиля за езду в пьяном виде, и хоккейный клуб «Трактор» решил отказаться от проведения предсезонного Кубка губернатора. Житель Копейска лишился автомобиля за езду в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры. 44-летний местный житель был лишен водительских прав за управление транспортом в пьяном виде, но в марте этого года ночью вновь выехал на улицы и был задержан сотрудниками ГАИ. За повторное нарушение гражданина привлекли уже к уголовной ответственности. Городской суд назначил 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на срок 2 года и 8 месяцев. Автомобиль Kia конфисковали в доход государства. В Челябинске официально назначили довыборы в городскую думу, сообщает агентство новостей «Доступ». Решение опубликовано сегодня, оно касается ряда одномандатных округов, уточнили в областном избиркоме. Таким образом, все избирательные кампании на территории региона официально стартовали. Напомним, помимо выборов в Госдуму, в 15 муниципалитетах состоятся довыборы в местные представительные органы власти. Предстоит выбрать 23 депутата, в том числе 4 в Челябинскую городскую думу. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Челябинский клуб «Трактор» определился с графиком предсезонной подготовки. Хоккеисты вернутся на лед 1 августа, затем поедут на турнир памяти Рамазана, сообщает пресс-служба команды. А домашний кубок губернатора в этом году проводить не будут. Месяца предсезонной подготовки не хватит, чтобы успеть и набрать форму, и проявить себя на двух турнирах. Поэтому команда примет участие только в одном предсезонном турнире в Магнитогорске. Ранее стало известно, что «Трактор» обменял форварда Василия Глотова в клуб «СКА», получив денежную компенсацию. А состав «Черно-белых» пополнил обладатель Кубка Харламова Иван Выдренков. Наша команда также получила права на вратаря Кирилла Герасимюка. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Хавейл Сити Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам только в июле. При покупке новых Хавейл дарим защитное покрытие вашего авто, каска, ТО и весь месяц праздничные выгоды до 250 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Хавейл Сити Июль, Копейское шоссе 88/9. АОГСК Югория, акция до конца июля этого года.
1: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В Снежинске, Златоусте и Озерске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке 24 градуса выше 0. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 22.

0: Сбит-бит-сбитые новости.
1: Под крышей футболисты наслаждаются игрой. В городе первый автобус ночной. Звери смотрят.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В Снежинске, Златоусте и Озерске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке 24 градуса выше нуля. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше нуля, днем в субботу плюс 24. 29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр «Маасдам» всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
5: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
6: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
8: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
7: И что?
8: Встреча завтра.
7: Подожди меня.
8: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июля по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: Представляешь? Он мой.
2: Ты уверена?
1: Абсолютно.
2: Он сделал предложение?
1: Они. Модельное агентство. Контракт мой. Все было не зря.
2: Что?
1: Курс омолаживающих и лечебных процедур в клинике профессора Алехина. Аппаратная косметология. Новые технологии. Все на службу моей красоте.
2: А жених?
1: А? Он тоже мой. День свадьбы выбрали.
3: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жители Челябинской области оставили без квартиры за фиктивную регистрацию иностранцев. И в столице региона развернутся съемки сериала для телеканала ТНТ. Южноуралец остался без квартиры после того, как фиктивно ставил на учет по месту пребывания иностранцев. Решение принял суд, пишет издание «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное управление прокуратуры. 51-летний мужчина с августа прошлого года по февраль текущего систематически регистрировал приезжих в своей квартире в селе Вознесенка Сосновского района, фактически не предоставляя им жилья. Свою вину он признал полностью, суд назначил наказание – это 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. А квартира конфискована в доход государства. Копейский автопарк городской больницы номер 1 пополнился мобильным флюорографом-маммографом, сообщает Уралпресс. Диагностический комплекс позволяет оперативно организовывать массовые обследования, направленные на раннее выявление заболеваний, в том числе онкологических. Отмечается, что раньше для проведения флюорографии и маммографии, включенных в обязательное обследование в рамках диспансеризации, приходилось обращаться в поликлинику. С появлением передвижного аппарата появилась возможность сделать все на рабочем месте. Это повышает шансы на успех. Успешное лечение, сохранение здоровья и увеличение продолжительной активной жизни граждан. Челябинск скоро на несколько недель превратится в съемочную площадку с уральским колоритом и индийским характером. На улицах появятся камеры, а таксисты станут героями кино, пишет портал 74.ru. На Южном Урале при поддержке губернатора Алексея Текслера стартуют съемки сериала «Челябинский Раджа» для телеканала ТНТ. Возрастное ограничение 16+. Главного героя сыграет Дмитрий Брикоткин. Для звезды уральских пельменей это будет первая главная мужская роль в сериале. Всего планируется 12 серий. В мае отсняли часть сцен в Индии с участием международной команды местных актеров и экзотических животных. В Челябинске съемки развернутся во второй половине июля. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В Снежинске, Златоусте и Озерске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке 24 градуса выше 0. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме, Челябинске плюс 22.
1: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Юрий Лоза отказался сочинять песни для зумеров. Гонорар Прохора Шаляпина вырос в два раза, а усатый Сергей Лазарев вызвал переполох в соцсетях. Юрий Лоза отказался сочинять песни для зумеров. Современную молодежь он не считает благодарным слушателем. Певец рассказал, что все прекрасно знают, какой у него интеллектуальный и музыкальный потенциал, но ради нынешнего поколения зумеров не пошевелит и пальцем, чтобы дарить им песни. Лоза призвал молодежь слушать Коку и Буланову. Этим летом Прохор Шаляпин переживает новый виток популярности. С июня он стал соведущим Павла Воли в вечернем шоу, активно выступает на фестивалях и мероприятиях. Вслед за ростом спроса на артиста увеличились и его гонорары. Как узнало издание kp.ru, сейчас приглашение Шаляпина обойдется организаторам в 2 миллиона рублей. За эту сумму артист может как провести праздник, так и выступить с концертом. Сергей Лазарев шокировал поклонниц внезапной сменой имиджа. Артист подстригся и обзавелся шикарными усами. Кадры с новым лицом любимец россиянок опубликовал у себя в соцсетях. Красовавшийся на камеру Лазарев предстал на видео с голым торсом. Фанатки были в шоке от обновленного Сергея. Мнения дам разошлись. Одни пришли в восторг, другие же отметили, что артист стал похож на мужика-работягу. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
3: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
4: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
3: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
6: Владелец «Хавейл». Хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейдин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
7: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
8: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
9: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
10: Мне сказали: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
9: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72-3903.
12: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди и возможны грозы. В Снежинске, Златоусте и Озерске плюс 20. В Магнитогорске, Карталах и Троицке 24 градуса выше 0. В Южноуральске, Сатке, Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 22. Предстоящей ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0. Днем в субботу плюс 24. 29.

0: Лаврия.
1: Давай устроим ему сюрприз. Выскочим, шуму будет.
2: Да не, он же водитель. Давай лучше по пешеходному переходу.
3: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Убедитесь, что водители видят вас. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 июля.
5: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, настойчивость поможет преодолеть препятствие, которое еще недавно казалось серьезным. Главное не менять курс. Тельцы, у вас появится шанс укрепить уверенность в собственных силах. Доверяйте умениям, а не чужим сомнениям. Близнецы, звезды говорят, что этот день благоприятен для обмена мнениями и поиска нестандартных решений. Действуйте. Раки, домашние дела принесут больше удовлетворения, чем вы ожидали. Наполните пространство теплом. Львы. Удача улыбнется тем, кто не побоится взять дополнительную ответственность. Ваши способности будут замечены. Девы. Последовательные действия помогут быстрее приблизиться к желаемому итогу. Не отвлекайтесь на второстепенное. Весы. Неожиданный комплимент или знак внимания подарят уверенность и хорошее настроение на весь день. Скорпионы. Обстоятельства позволят избавиться от того, что давно мешало двигаться вперед. Отпускайте без сожалений. Стрельцы. Смелое решение поможет приблизиться к давней мечте. Не позволяйте сомнениям остановить себя. Козероги. Этот день подходит для укрепления деловой репутации. Ответственный подход произведет правильное впечатление. Водолеи. Необычные обстоятельства заставят взглянуть на привычные вещи иначе. Меняйте угол зрения. Рыбы. Внутреннее спокойствие поможет принять решение, которое вы давно откладывали. Все окажется проще, чем казалось.
1: Реклама.

0: Специального дилера в Челябинске «Регинос» на Свердловском тракте 5Р и братьев Кашириных 141.
1: Куда в отпуск поедешь?
2: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
1: Это в Сочи?
2: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит «Чистовая отделка». Подробности по телефону 210-90-90.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЗ «Мир», курорт Увильды, ОГРН 11-27-26-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды, курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Встречайте долгожданную новинку. Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
1: Качество и цена.
0: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников с блокировкой СБП. И в Челябинске наградили лучших сотрудников ГАИ в честь 90-летия со дня основания службы. Мошенники начали использовать новую схему обмана, запугивая якобы обнаруженной подозрительной активностью в цепочке переводов и возможной блокировкой доступа к системе быстрых платежей, сообщает РИА Новости. Для срочной верификации просят продиктовать код из СМС, установить приложение, выдавая его за официальное, либо перевести деньги на так называемый безопасный счет. Схема особенно актуальна в июле, когда злоумышленники используют тему интеграции налоговых идентификаторов в банковские системы, рассчитывая на недостаточную осведомленность клиентов. Южноуральцев призывают к бдительности, нельзя никому сообщать коды из СМС и устанавливать приложения по просьбе неизвестных. В июне южноуральцы направили 32 тысячи заявлений об установке самозапрета на кредиты. Более чем за год количество превысило 660 тысяч, а сейчас статус сохраняется почти у 534 тысяч жителей области, поскольку часть граждан отказалась от такого ограничения, сообщает Объединенное кредитное бюро. Напомним, механизм работает с марта прошлого года. Это добровольный отказ от оформления потребительских кредитов и микрозаймов. Меру ввели в качестве дополнительного способа защиты не только от мошенников, но и от импульсивных покупок. Можно выбрать полный запрет или частичный, например, блокировать только выдачу в онлайн-формате или в микрофинансовых организациях. Ограничение устанавливается через портал госуслуг или в МФЦ. Сегодня, 3 июля, отмечается 90-летие госавтоинспекции. Накануне губернатор Алексей Текслер принял участие в торжественном мероприятии, посвященном этому юбилею. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в театре драмы имени Наума Орлова собрались представители ведомства, руководство, ветераны, общественники. Глава области поздравил сотрудников, вручил награды отличившимся полицейским. Он отметил, что у правительства региона и ГАИ общая цель – обеспечить безопасность на дорогах. В регионе обновляется автопарк службы, система фото-видеофиксации. За последние 7 лет отремонтировали более 5500 километров дорог. Итогом становится положительная динамика, снижается количество аварий с пострадавшими. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 24-29.
2: Дамы и господа, впереди вас ждут 20 лучших треков этой недели на радио «Континенталь». Вы готовы?

Йоу, зумеры, бумеры, миллениалы и альфачи. Абсолютно всем нашим слушателям я рад сообщить, что мы начинаем новый выпуск «Хита конем». Целый час лучших треков на Радио Континенталь впереди. Вы всю неделю заходили на сайт radiokon.ru и голосовали именно за своих любимчиков. Ну, а я подведу итоги. Меня зовут Тимон. Погнали! Хит конем! Пришлось помариноваться Люси Чеботиной, прежде чем попасть в «Хит конем». Вы долго пробовали на вкус новый трек от певицы, но в конечном итоге все сложилось удачно. С возвращением королева, императрица и лучшая наша подруга. Люси Чеботина. Мотив преступления.

Идут недели, выпускают треки, летят года, но 19 место, похоже, не изменится никогда. И среди нашей хитовой погони спокойно себе чилит Джонни. В этих строках я постарался максимально передать всю ситуацию нахождения певца в нашем чарте в последние несколько недель. Джонни, «Эйфория», вновь 19-я строчка.

0: А у нас, между прочим, еще одна новинка на этой неделе. С тех пор, как я оставил для вас свежий трек от Мадонны и Сабрины Карпентер, прошло какое-то продолжительное время. Вы серьезно подумали, все взвесили и решили, что он таки достоин попасть в основной чарт. Но кто я такой, чтобы спорить с вашими голосами? Встречаем Мадонна и Сабрина Карпентер. Bring Your Love.
1: 18 место.

Зато все шикарно у Гарри Стайлса. Он спасается в прямом смысле этого слова. 20-ю строчку британец выгодно обменял на 16-ю. Ready, steady, go.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Владелец «Хавейл». Хочется чего-то нового? Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с «Хавейл Про Регинос». Лояльный трейд-ин с выгодой 200 тысяч рублей для владельцев «Хавейл». В «Регинос» новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай в «Хавейл Про Регинос» на Свердловском тракте 5R.
5: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 до 31 июля 2026 года. Не оферта.
6: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
7: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Добрый день. Меня зовут Савельев Никита Валерьевич. Я стоматолог-ортопед клиники «Велладент». Красота начинается с улыбки. Она притягивает, очаровывает, делает вас ярче. «Велладент» мы знаем, как создать красивую улыбку. Более 25 лет мы заботимся о наших пациентах, используем передовые технологии, современные материалы и индивидуальный подход. Все для вашей красивой улыбки.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Продолжаем наш чарт. И чтобы плавно вернуть вас в атмосферу хитовой борьбы, поставлю пару коротышей. Начнем с Биби Рекса и группы Faithless. Их New Religion на 13.

0: Еще одни белорусы из группы Немига более успешно провели свою недельку. Минск в последнее время хорош во всем, в том числе и в музыкальной сфере. Чем они, мы и вообще все вокруг вроде бы довольны. Немига довольна.
1: 11 место.

0: Егор Крид и Севиль продолжают вещать нам о вселенском законе причинно-следственной связи. В этот раз он привел их ровно в середину хита «Конем». Некий баланс получается, а дальше уже все зависит от слушателей «Радио Континенталь». Егор Крид, Артик и Асти. «Карма».
1: 10 место.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

Ваня Дмитриенко за неделю растерял целых 3 позиции. Вроде бы и немного, но по факту это худший результат выпуска. Ваня Дмитриенко, ртуть.

0: Они собрали себя по частям, их глаза опять заблестят. Вчерашняя драма превратится в пустяк, у каждой истории есть год спустя. Что-то сегодня тянет меня на стихи, но это уже не мое творчество, это Дима Билан и Анна Асти балуют нас своим эпилогом. Но они явно кокетничают, никаким эпилогом пока и не пахнет, скорее кульминацией. Седьмое место.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 24-29.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
4: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
6: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
7: В одном государстве дивном случилась напасть варикозная. Чудище варикоз не давал покоя жителям. Но клиника профессора Алехина без всяких хлопот дала отпор недугу проклятому. Клиника профессора Алехина. Спасение от варикоза. Комсомольский проспект, 88. Телефон 200-23-23.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желания исполняются здесь.
10: 18+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: продолжает врываться не только на чужие свадьбы, но и в ваши сердечки. К тому же певица забирает номинацию «Лучший подъем недели». Плюс 5 позиций, пятерка лучших уже не за горами. Клава Кока. Совершенно летние.
1: Шестое место.

0: нашим хитоконевцам и еще раз послушаем их припевы. Открывает список Люся Чеботина. Ее новинка «Мотив преступления» врывается на 20-ю строчку хита конем. Джонни все никак не хочет сходить с 19-го места. «Эйфория».
1: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория. Ой-я, знаешь, что ты только моя. Эй, ой-я, ой-я, ой-я.
0: Мадонна и Сабрина Карпентер появляются в нашем чарте на 18-й позиции. «Bring Your Love». На 17-м месте Holiday Boy. Ты не хотела.
2: Ты не хотела, но полюбила мои дурацкие пластинки.
0: Гарри Стайлз, Ready It, Steady It и Go It на 16-й ступени.
3: One time is alright. Two times is one too many.
0: Bruno Mars, 15-й. I Just Might. Четырнадцатое место за Полиной Гагариной и Сергеем Лазаревым. Happy End. Позиция номер 13 достается Биби Рекси и Faithless. New Religion. Holy Flame падает на 12-ю строчку. Тону. Группа Немига может быть довольна. Слушатели дарят им 11-е место.
4: Я сотру на мира, и пускай будет больно, лишь бы ты была довольна.
0: 10-й Егор Крид, Артик и Асти. Карма.
5: Нету счета твоим счетом, потеряешься по парам. Карма.
0: Ваня Дмитриенко поет про ртуть на 9-й позиции. Восьмерка за BTS. Swim. Эпилог от Анны, Асти и Димы Билана поднимается на 7-ю строчку.
6: Когда заберу тебя по чистям, и мои глаза опять заблестят.
0: Ну и Клаву Коку тоже давайте вспомним. Ее совершенно летние гуляют на...

0: мод в самом что ни на есть прайме. Рэпер будто из пулемета стреляет по нам своими хитами. В последний раз одновременно несколькими треками в хите «Конем» могли похвастаться лишь Holiday Boy и Ваня Дмитриенко. И «Вишневая хулиганка» сменяется на намеки. Мод. Намек на нас.
1: Пятое место.

0: крепче, прижимают поближе, без остатка растворится.
1: Хит конем! Хит конем!
2: На прошлой неделе Мия Бойко проводила наших челябинских выпускников во взрослую жизнь, и почему-то так случилось, что вы в ответ проводили ее из тройки лучших. Некрасиво как-то получается. Эй, бывшие школьники, быстрее на сайт radiokon.ru поддерживать звезду. Мия Бойко, экспонат.
3: Четвертое место.

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
5: Тротуарная плитка всех удивит.
4: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
6: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
7: Куда в отпуск поедешь?
8: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
7: Это

0: расширенных 141.
1: Врачи заботятся о нашем здоровье, учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
2: Улыбка – это забота о себе, о своем здоровье и о своем будущем. Я, Рулькова Лариса Олеговна, стоматолог-хирург клиники Вэлла Дент. Иногда для красивой и здоровой улыбки требуется хирургическая помощь. Я делаю ее безопасной и комфортной. В Вэлла Дент мы используем современные методы лечения, безболезненные процедуры и внимательный подход. Все для вашей уверенности и комфорта. Позаботьтесь о своей улыбке, чтобы она радовала вас долгие годы. Вэлла Дент с заботой о вашей улыбке.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: У певицы Зиверт, похоже, запала педаль газа. Звезда забуксовала на третьей строчке. Ну, либо закончился бензин. Я, как человек без автомобильных прав, не знаю, что там происходит у вас на заправках. Поэтому причину буду выяснять в следующих выпусках «Хита конем». Зиверт, газ.
1: Третье место.
2: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Не думал я, что это случится в ближайшее время, но Шадешка сдала свои права на чемпионство. Да. А это значит, у нас новый король или королева, пока непонятно. Оставайтесь с нами и скоро узнаете, кто занял сегодня первое место. Делайте ваши ставки, пока мы слушаем парней. Бай Индия, Хчо и Мод, Шаде.
1: Второе место.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

А я говорил, а я предупреждал вас, что Фениксу просто нужно немного времени, чтобы вновь воспарить в небесах. Что в нашем случае переводится как Беовульф снова на первой строчке. И это прекрасно, и это волшебно, все как в треках Леры. Слушаем победительницу. Беовульф, Феникс. Первое.

Мы провели с вами прекрасный час вместе. Давайте скажем друг другу спасибо и разойдемся по своим выходным, надеюсь, человым делам. Так, чисто напомню, что можно хоть каждый день заходить на сайт radiokon.ru и голосовать за своих любимых исполнителей. Встретимся через неделю. Меня зовут Тимон, и я уже сделал свой хит конем. А вы?

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: уральцев предупредили об опасности сплавов по рекам из-за паводка, и жителям Челябинской области предлагают побороться за главную просветительскую награду страны. Жители Урала попросили воздержаться от сплавов по рекам из-за паводка, который вызван обильными осадками. С таким обращением выступило Управление по развитию туризма Свердловской области, пишет издание «Аргументы и факты». Уровень существенно поднялся, из-за мутной воды не видно подводных препятствий, а низкие мосты частично затоплены. Такая ситуация создает прямую угрозу для жизни и здоровья. Туристам рекомендуют перенести походы на более безопасное время. Напомним, недавно на Южном Урале во время сплава на сапах по реке Ай пропала 35-летняя туристка. Она отстала от группы, потеряла равновесие и упала в воду. Ее поиски ведут с 28 июня. На этой неделе сообщилось, что операцию приостановили из-за сильного течения и высокого уровня воды в реке. Тестовую эксплуатацию электробуса из Челябинска начали в Калининграде. Сначала машина прошла обкатку без пассажиров, ее привезли 3 месяца назад. Теперь она будет полноценно работать на одном из маршрутов, сообщает портал chltv.ru. Запуск электробуса назвали новой главой в истории самого западного региона страны. При движении наката машина возвращает в батарею энергию, что сильно уменьшает ее расход. Полного заряда за ночь хватает на 240 километров, рассказали специалисты. Машина с низким полом, при остановке она мягко наклоняется в бок, чтобы пожилым людям и мамам с колясками было легко зайти в салон. Вмещает электробус до 85 пассажиров. Южноуральцы могут подать заявки на главную просветительскую награду страны, которая называется «Знание премия». В этом году учредили 16 номинаций в различных сферах, среди которых образование, экология и туризм, культура и искусство, обучение и наставничество и многие другие. Участвовать могут педагоги, лекторы, авторы фильмов, книг, блогов, а также организации, реализующие проекты для повышения научного, образовательного и культурного уровня граждан. Найти все детали и подать заявку можно на сайте премии до сентября. За 5 предыдущих сезонов лауреатами стали 144 победителя, которые смогли масштабировать свои проекты. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? «Хавейл Про Июль» отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новый «Хавейл» дарим защиту от плохих дорог, 2 года обслуживания вашего авто, ОСАГО и полный бак бензина в придачу. И весь месяц праздничные выгоды до 350 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. «Хавейл Про Июль», Копейское шоссе, 88/9. Алгайская, Югория, акции до конца июля этого года.
1: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 24-29.

0: оперы и балета. Весь Северок объедем за лето. До сентября в ночь с пятницы до воскресенья крутятся колеса, занимай сиденье.
1: Сбитые новости.
0: Есть у меня еще новостюшка свежая. Завершилась стройка футбольного манежа. Теперь

наконец-то. Сбитые новости. Расскажу еще немного. Вдруг вы не знали, добрались комары до дальнего Таганая, запустили прямые рейсы до Абхазии. В парке Гагарина сморчки, что за безобразие? Обновляется народ в выпускных классах. 800 новых светильников на трассах. На онлайн-картах стали оживать звери. С вами был Тимон, до следующей недели.

0: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
3: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
4: Добрый день. Меня зовут Кондарев Игорь Иванович. Я главный врач клиники Велодент на Курчатова, 36. Более 20 лет я занимаюсь практической деятельностью как стоматолог-ортопед. И моя задача – вернуть вашим зубам здоровье, красоту и белоснежную улыбку. Ждем вас в сети клиник Велодент.
5: Запись по телефону +7 351 246 77 77. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
7: Телефон рекламной службы 72 3 9.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Внимание! Успейте запрыгнуть в вагон выгоды. Весь июль в «Планете Авто» честная выгода на семейные кроссоверы в «Черри Теннет» до 800 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. «Планета Авто» – 32 года вместе.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 24-29.

0: 7 июля. Вита Свита. Праздник для королев нашего города при участии именитых пластических хирургов. Мама пластика, абдоминопластика, косметология. Вита Смайл покажет, как это может быть легко и эстетично. Фуршет. Живая музыка и уникальные знакомства в ресторане «Фонд культуры». Ищите информацию на сайте vitasvita.ru. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
1: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Та-та-та-таврия.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: слышала, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке.

0: Barivit.ru.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: южноуралец лишился автомобиля за езду в пьяном виде, и хоккейный клуб «Трактор» решил отказаться от проведения предсезонного Кубка губернатора. Житель Копейска лишился автомобиля за езду в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба регионального управления прокуратуры. 44-летний местный житель был лишен водительских прав за управление транспортом в пьяном виде, но в марте этого года ночью вновь выехал на улицы и был задержан сотрудниками ГАИ. За повторное нарушение гражданина привлекли уже к уголовной ответственности. Городской суд назначил 300 часов обязательных работ с лишением права управления транспортом на срок 2 года и 8 месяцев. А автомобиль Kia конфисковали в доход государства. В Челябинске официально назначили довыборы в городскую думу, сообщает агентство новостей «Доступ». Решение опубликовано сегодня, оно касается ряда одномандатных округов, уточнили в областном избиркоме. Таким образом, все избирательные кампании на территории региона официально стартовали. Напомним, помимо выборов в Госдуму, в 15 муниципалитетах состоятся довыборы в местные представительные органы власти. Предстоит выбрать 23 депутата, в том числе 4 в Челябинскую городскую думу. Голосование продлится 3 дня с 18 по 20 сентября. Челябинский клуб «Трактор» определился с графиком предсезонной подготовки. Хоккеисты вернутся на лед 1 августа, затем поедут на турнир памяти Рамазана, сообщает пресс-служба команды. А домашний кубок губернатора в этом году проводить не будут. Месяца предсезонной подготовки не хватит, чтобы успеть и набрать форму, и проявить себя на двух турнирах. Поэтому команда примет участие только в одном предсезонном турнире в Магнитогорске. Ранее стало известно, что «Трактор» обменял форварда Василия Глотова в клуб «СКА», получив денежную компенсацию. А состав «Черно-белый» пополнил обладатель Кубка Харламова Иван Выдренков. Наша команда также получила права на вратаря Кирилла Герасимюка. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 24-29.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМЦ «Мир. Курорт Увильды». ОГРН 1-27-46-00-61-56. Челябинская область. Ряжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0, днем в субботу плюс 24-29.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, настойчивость поможет преодолеть препятствия, которые еще недавно казалось серьезным. Главное не менять курс. Тельцы, у вас появится шанс укрепить уверенность в собственных силах. Доверяйте умениям, а не чужим сомнениям. Близнецы, звезды говорят, что этот день благоприятен для обмена мнениями и поиска нестандартных решений. Действуйте. Раки, домашние дела принесут больше удовлетворения, чем вы ожидали. Наполните пространство теплом. Львы. Удача улыбнется тем, кто не побоится взять дополнительную ответственность. Ваши способности будут замечены. Девы. Последовательные действия помогут быстрее приблизиться к желаемому итогу. Не отвлекайтесь на второстепенное. Весы. Неожиданный комплимент или знак внимания подарят уверенность и хорошее настроение на весь день. Скорпионы. Обстоятельства позволят избавиться от того, что давно мешало двигаться вперед. Отпускайте без сожалений. Стрельцы. Смелое решение поможет приблизиться к давней мечте. Не позволяйте сомнениям остановить себя. Козероги. Этот день подходит для укрепления деловой репутации. Ответственный подход произведет правильное впечатление. Водолеи. Необычные обстоятельства заставят взглянуть на привычные вещи иначе. Меняйте угол зрения. Рыбы. Внутреннее спокойствие поможет принять решение, которое вы давно откладывали. Все окажется проще, чем казалось.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: жители Челябинской области оставили без квартиры за фиктивную регистрацию иностранцев, и в столице региона развернутся съемки сериала для телеканала ТНТ. Южноуралец остался без квартиры после того, как фиктивно ставил на учет по месту пребывания иностранцев. Решение принял суд, пишет издание «Аргументы и факты» со ссылкой на региональное управление прокуратуры. 51-летний мужчина с августа прошлого года по февраль текущего систематически регистрировал приезжих в своей квартире в селе Вознесенка Сосновского района, фактически не предоставляя им жилья. Свою вину он признал полностью, суд назначил наказание – это 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. А квартира конфискована в доход государства. В Копейский автопарк городской больницы номер 1 пополнился мобильным флюорографом-маммографом, сообщает Уралпресс. Диагностический комплекс позволяет оперативно организовывать массовые обследования, направленные на раннее выявление заболеваний, в том числе онкологических. Отмечается, что раньше для проведения флюорографии и маммографии, включенных в обязательное обследование в рамках диспансеризации, приходилось обращаться в поликлинику. С появлением передвижного аппарата появилась возможность сделать все на рабочем месте. Это повышает шансы на успешное лечение, сохранение здоровья и увеличение продолжительной активной жизни граждан. Челябинск скоро на несколько недель превратится в съемочную площадку с уральским колоритом и индийским характером. На улицах появятся камеры, а таксисты станут героями кино, пишет портал 74.ru. На Южном Урале при поддержке губернатора Алексея Текслера стартуют съемки сериала «Челябинский Раджа» для телеканала ТНТ. Возрастное ограничение 16+. Главного героя сыграет Дмитрий Брикоткин. Для звезды уральских пельменей это будет первая главная мужская роль в сериале. Всего планируется 12 серий. В мае отсняли часть сцен в Индии с участием международной команды местных актеров и экзотических животных. В Челябинске съемки развернутся во второй половине июля. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 24-29.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами небольшие дожди. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В субботу плюс 24-29.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Навыки, но не поменяйте в словах. Мне не то чтобы хрено, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смерть

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но зап.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если...

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен. Одной тобою болен.

твоими красками вновь. Ты каждый день мой рисуешь. Я не хотел говорить, но ты меня сильно волнуешь. Мои паруса нелегки, но поддаются лишь твоему ветру. Легким касанием руки я укрываю тебя.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

уже иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод, и были свежи лишь могилы.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

моменте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием, и статус моего сердца.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

мире пустых обещаний. Хочется просто уйти, не хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Если я не справлюсь с потерей, пускай все останется так, как и было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на входе, я неисправима. Сегодня я знаю одно, что твою станцию проеду мимо.
1: Мне по осколкам идти, но не копаться бы в прошлом. Хочется просто уйти, только уйти невозможно. Кто тебе снова звонит? Это Катя, Полина, да в общем неважно. Мой абонентский молчит. Абонент.